0: Далее 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Далее. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Подушка шоу.
1: Лучший спутник твоего утра.
2: Всем доброе утро, здравствуйте, друзья. Это «Подушка шоу», Виталий, Дмитрий, Дарья, снова в эфире. 7.03 на студийных часах. Как всегда, на всякий случай отмечаем время. Здравствуйте, Дмитрий, доброе утро.
3: Здорово, безобразник.
2: Здравствуйте, Дарья.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро. Всем дождливо на улице, друзья. И при выходе не забывайте зонтик. Вот я сегодня вышел и забыл, и пришлось вернуться, потому что иначе я бы промок.
4: Да. Зато тепло, прекрасно.
2: Да,
4: какой,
2: кстати,
4: аромат, листья, как в лесу.
2: Согласен, абсолютно. Несмотря на дождливую погоду, достаточно температура уже такая на улице вполне комфортная. К вечеру нам даже обещают солнце, но вечер теперь наступает очень рано.
3: Губернатор приедет?
2: Нет. Так, Дима, перезагрузитесь, пожалуйста. Вам надо уже. Да. Но вечер, поскольку теперь уже наступает достаточно быстро, так что солнцем мы насладиться, скорее всего, просто не успеем. Поэтому лучи ловить будем уже завтра, наверное, потому что более солнечную активность нам обещают. Так, значит, друзья, мы постоянно зумеров с вами обсуждаем, и вот пришла еще одна новость. Я думаю, их поток будет бесконечным, и даже, скорее всего, будет усиливаться день ото дня.
3: И что теперь?
2: А теперь, значит, зумеры массово сталкиваются с туалетной тревожностью.
4: Угу.
2: В кавычках.
4: Это что такое?
2: Туалетная тревожность. А, значит...
3: Это когда дырка там, они унитазят?
2: Нет. Они боятся выходить из дома из-за мысли, что им внезапно понадобится уборная.
3: О, боже.
2: Некоторые молодые люди заранее строят маршруты с туалетами, выбирают транспорт по тому же принципу и постоянно прокручивают в голове сценарий возможного конфуза.
3: Сценарий возможного конфуза.
4: Их как не послушай, они все в тревоге.
2: Ну, это уже просто, я не знаю, это мания тревожности, что ли, или как это еще назвать?
4: Вот что им тревожит?
3: Это все такие, как Ирина, просто их, знаете, разбудоражили, что у каждого есть какие-то...
2: Должно быть, да.
3: Да, у каждого есть там причины беспокоиться, ну, все из детства. Ну, и вот они все это насмотрелись и воспроизводят по-взрослому. Поколение... Они же думают, что они взрослые, у них взрослые проблемы.
4: Поколение помладше нас, но оно же родилось в эпоху... Ну, не изобилие, но эпоху того, что все присутствовало,
2: ну, в принципе,
4: в жизни.
2: Да, да.
4: Какие могут быть тревоги у этого поколения? Вы мне объясните.
2: Ну,
4: хочешь
2: это...
4: учить иностранный язык? Учи. Хочешь идти на какие-то кружки? Иди. Секции. Развивайся. Появились в этот момент уже беседки нормально отремонтированные, площадки детские появились, развлечения, фестивали, появилось все. Детские лагеря стали доступны. Какие тревоги?
2: Они и раньше были доступны. Насчет детских лагерей я тут с вами поспорю. Ну, понимаешь, вот, наверное...
4: Не понимаю,
2: нет,
4: вот
2: наверное...
3: Это синдром с жиробесием.
2: Переизбыток, я думаю, что да. Вот переизбыток просто всего, каких-то вот возможностей, которые у тебя появились, и социальных сетей, естественно, где они торчат круглыми сутками практически, и где все это транслируется, а я достиг вот того, достиг того. Возможно, из-за этого. Но точный вывод я не могу делать, я не специалист. Если что, у Ирины спросим, хотя там тоже не все.
3: Это все и так из-за нее.
2: Возможно, она и есть причина.
4: Возможно, и, понимаете, наше поколение тоже обвиняется в том, что мы травмированные люди.
3: Но мы по факту травмированные.
2: Да, в чем-то.
4: Что у нас чего-то не было, да. Никто не знает, какое поколение правильно, да и должно быть, что мы отличаемся. Мы, возможно, этим и составляем какую-то гармонию.
2: Ну, туалетная тревожность, ну вы серьезно?
3: Угу.
4: Ну, нет, конечно.
2: Ну, что это такое? Ну, у меня бывает иногда такое, конечно, тоже.
4: Хотя, с другой стороны, вот если вспомнить...
2: Когда я плотно поужинаю или позавтракаю.
4: У тебя есть туалетная тревожность?
2: Ну, у меня есть свойство организма, знаете, такое очень неожиданное. И оно меня может застать в дороге. Вот это, да, для меня, ну, бывает такое.
4: Ну, давай так, в силу опыта и смекалки ты найдешь выход из любой ситуации?
2: Ну,
3: найдешь ли ты тот куст?
2: Вот, да, наверное.
4: Ну не испытаешь ты тревожность.
2: Но я как могу стремлюсь в точку, где есть, где есть туалет.
3: Где есть Сан-Фаянс.
2: Сан-Фаянс, да, абсолютно верно. Друзья, за это случилось. Я прокатился на новом трамвае вчера.
3: С потерей вас трамвайной девственности.
2: Ну, нет, все прилично. Кстати, мне довольно понравилось. Он вместительный, у него в нем много места, пространство хорошее. Так, сидушки расположены достаточно удобно. И он едет, конечно, тише, чем ну, вот, трамвай старого поколения все равно. Единственное, только мы на мост, когда заезжали на мосту, он достаточно серьезно загремел, но потом, в принципе, шел достаточно мягко. Я не знаю, вот мне наши коллега...
3: Я просто представляю, если ты вот рассказываешь про внутренность этого трамвая, у тебя что-то вот на фоне такое, знаешь, нежное такое должно быть.
2: Ну, я...
3: Вместительное.
2: Я описываю, да?
3: Я захожу, да. Там подают вино.
2: Нет, этого точно нет, ничего не подают. Протягивают только вот этот кассовый аппаратик, да, куда ты прикладываешь карту.
3: И она тебе говорит, так на ушко, знаешь, так тебя подзывает, она такая... Пикни.
2: Пикни, да.
3: Ты такой, пик-пик.
2: Я тебя могну, да. Это пароль. Пикни, а отзыв, я тебя могну. Вот, и вот наш коллега мне, я помню, писала, что очень сильно гремит, что-то туда-сюда. Не знаю, я проехал. Мне, в принципе, понравилось. Ну, хороший трамвай. Надеюсь. Ну, вы что ж проехали.
3: Да, да. Вполне хороший. Я в этот момент кружок писал.
2: Ты не оценивал.
3: Да, внутренности. Но в целом пойдет, да.
2: Ну, нет, нормально. Я... Надеюсь, прослужит еще достаточно долго. Обидно только за то, что, понимаете, сама интрига, сама вот эта...
3: Закончилась погоня.
2: Жажда погони, да, она вот гораздо интереснее результат. Поэтому вот теперь ждем какого-то...
3: Теперь на чем нам кататься?
2: А все, я на всем прокатнулся уже.
3: Ослик.
2: Ну, если я найду. Теперь? Если я увижу.
4: Ищи ослика.
2: Я прокатнусь, конечно. Ладно, давайте к теме. К теме утром переходить. Вот по поводу зумеров мы опять проговорили, да, и вот сейчас решили еще раз спросить, друзья, какие слова вы бы запретили говорить детям? Потому что у нас...
4: Это уже больше альфа, а не зумеры.
2: Ну, альфа, хорошо. Ну, от зумеров до альфа, по-моему, пока еще не слишком большое расстояние.
3: Вот. В голове, по крайней мере.
2: Ну, в голове точно. Какие слова, в общем, вы бы запретили говорить детям, потому что у нас даже в диалоге сейчас проскользнули все эти могну, пикми и так далее. 8-9-2-2.
3: Ну, может быть, без этих слов. Может быть, вы бы ипотеку им запретили говорить.
4: Я бы запретила говорить слово проявленность.
2: Проявленность. Я согласен, потому что это слово...
4: Не к месту, все его сейчас говорят, транслируют. Мало того, что среди взрослых псевдоэксперты ходят и учат проявленности, так еще и дети. Экологичность, токсичность, проявленность, тревожность. Вот это все, зачем оно там надо?
3: А потом у них... Боинь Сан-Фаянса.
2: Не знаю, я вчера вот мимо меня прошли два, не зумера, два альфа, как вы говорите. Там мат на мате, там я не услышал слов ни проявленность, ни экологичность, ни другие. Там же все жестко было достаточно.
3: Нет, у нас тоже бывает, ну, я думаю, очевидно, да? Но у нас-то в тему хотя бы, ты понимаешь, о чем
4: давайте
3: речь?
4: Так, между такими словами помню, есть обычные.
2: Да, я помню, что это у нас сейчас вы имеете в виду.
3: Да.
2: А тогда это действительно так и было. Нужно было просто материться. Ну вот просто, потому что ты якобы уже все, ты можешь, тебе можно, ты взрослый.
3: Но только без взрослых.
2: Ну, конечно. Ты что? Это из подъезда ты выходишь.
3: Да.
2: И
3: песня
2: понеслась, да.
4: Здорово!
2: Да.
3: Главное, чтобы никто не услышал.
2: Единственное, сейчас не знаю как, а тогда за неосторожное, пророненное, так сказать, пророненное, извините, слово...
3: У нас свет выключен.
2: Можно было это... Получить, ответить.
4: Дима, выключи эту музыку, пожалуйста. Да,
3: да. У нас дело в том, что у нас погас свет.
2: Да,
3: в студии, да.
2: Вообще. если сейчас вещание прервется, не пугайся.
3: Слушай, а это прикольно, надо в трансляции посмотреть, как это выглядит. Я сейчас это жутко выглядит.
4: Это очень.
3: А что мы обсудим тогда? Давайте.
2: Как мы уже сказали, что
3: давайте обсудим пересадку.
4: На самом деле в трансляции это смотрится так, как будто у нас с вами вечеринка такая, тайная.
2: Какая-то, да, такая.
3: Выступает.
4: Давайте так.
3: Дива Плавлагуна.
4: Ой, у нас прямо спецэффекты, я смотрю, от того, что стол-то весь горит.
3: Блин, ну классно, классно.
2: Ну ладно, сейчас будем чиниться, да.
3: А ты электрик?
2: Ну нет, но я попробую.
3: Я догадываюсь, что это не к нам относится, только к району.
2: Возможно.
3: Где мы? Ну забавно, забавно. Ребята, снимайте, передавайте приветы. Не часто студия ночная у нас.

0: Тренды дня.
1: Да, друзья, тренды дня. Наш человек в Голливуде Ури.
2: Да.
1: Ну, если по английской интерпретации читать, то получится примерно так. Ури. Юра Борисов выдвинут на Оскар 2027 года уже. Уже выдвинут в категории «Лучший актер», кстати. Mm-hmm. Не за роль второго плана, за которую он уже номинировался, а именно как «Лучший актер». Это картина Луки Гуаданинья «Искусственный» просто называется. Там про разработчиков искусственного интеллекта. Накануне премьера фильма состоялась где-то, так скажем, в кинотеатре в кулуарах на Западе. Я, честно говоря, даже без понятия, в каком городе это все происходило. Короче говоря, это был предпоказ такой, да, куда собрали журналистов, прессу и так далее, критиков. И актеры, режиссер тоже выступали на сцене. И вы знаете, Юра подтянул английский очень прилично. Потому что я очень хорошо помню прошлый «Оскар». Там, ну, не все он мог, так сказать, это говорить. А вчера он прям такими тирадами разразился на английском. И все отметили, сказали, так, Юра позанимался за это время. Немножко это подтянул английский. Так что теперь уже ждем в номинации «Лучший актер». Да, и будем болеть, конечно, за Юру.
3: В номинации «Лучший английский».
1: А, между прочим, в этот четверг российский блокбастер выходит «Битва моторов». И там тоже снимался Юра Борисов. И Иван Янковский. Это, кстати, вот на самом деле достаточно большое культурное событие в плане того, что это два таких поколенческих актера, известных поколенческих актера, знаменитых, и они вот впервые на экране вместе, так сказать, сойдутся два титана таких вот.
3: Вселенная схлопнется.
1: Вот, вселенная может схлопнуться, да.
2: И сам фильм неплох, учитывая, что даже тот же автомобиль создавали вообще по фотографиям и чертежам.
1: Там много, на самом деле, да, чего такого интересного, так что можно будет посмотреть. Что у вас там, Дарья, интересно?
2: Так, ну, во-первых, бинго осени. Как вы понимаете, у нас сейчас все в погоне за тем, чтобы стать лучше, чтобы стать сильнее, краше и так далее. И чтобы как-то себя мотивировать, вот только недавно мы с вами обсуждали, да, что существует 3 месяца, 90 дней на осуществление каких-то желаний. Теперь для людей, которым эта программа не подходит, существует бинго. То есть твоя задача пройти вот все клеточки, которые ты себе наметил. Например, прочитать 4 книги, подтянуться 15 раз, прогуляться под дождем и так далее. Ну, виш-лист.
1: Ну да.
2: Прям вот как бы, грубо говоря, вот так. И это сейчас в тренде, это вирусится, в соцсетях предлагают всем присоединиться. При том, чтобы не халтурить, ты предлагаешь с кем-нибудь разделить это бинго. Например, в это бинго я заношу погулять под дождем, ты заносишь, ну, посмотреть «Битву моторов».
1: И вы вдвоем...
2: Да, и мы вдвоем с тобой начинаем по этому бингу идти, к Новому году.
1: По этому бингу идти.
2: Бингу идти, но я же вас кладезь. Вот, и еще один тренд, это уже из сферы музыки. В общем, внимание, песня, слушайте каждое слово в этом тексте. Звучит мировая звезда. У меня...

0: Танцуем прямо ща, я понял.
1: Дима-Димяча.
0: А вот, я первую строчку, я Диму слышу. А...
1: Дима-Димяча. Тут все, что можно. Я говорю, ММДМ с ПТС. Танцуем прямо ща. Дима-Димяча.
0: Я не удивлен, потому что уже встречал подобный поток, так скажем, мыслей в песне, да. Мы с вами индийский чай ставили трек, помните? Там же человек тоже так это не заморачивается. Все, что вот у него перед глазами, он.
1: Танцем потом.
0: Да, он поет.
1: С хлебом батон.
2: Про эту песню мы, возможно, бы с вами не поговорили. Она бы просто вот где-то в трендах посидела, как Могну, да, и пошла дальше жить своей жизнью. Но дело в том, что исполнительница. Это песня Саби. Настоящее имя Сабина. Считает себя мировой звездой, потому что проводит концерты по всему миру. А также она пишет гениальные песни.
0: Мы слышим,
2: вот, да. Из ее слов, да. Которые вирусятся. Вот, например, одну из песен мы с вами слышали. Это вот она исполняла «Смей бой». Помните? «Айфон купи».
0: Ну, тоже, действительно, это квинтэссенция, можно сказать, поп-музыки.
2: Вы понимаете, что можно уже даже вообще не заморачиваться?
0: Да ну...
2: Танцуем прямо ща.
0: Понятно.
2: Даже не сейчас.
0: Это грустно, ща. На самом деле, очень. Ну, что поделать. Такое вот сейчас веяние, такие волны идут.
3: А дальше Джонни Федук с треком «Лето». Танцуем под лето, не летом.
0: Вам танцуем как? Под лето, не летом?
2: А да. Как вообще это все собралось? У меня есть МНДМС, ПТС, Мерседес. Танцуем прямо ща.
3: Ну, я говорю, это с утра проснулся, набор мыслей в голове.
0: Да.
3: Вот, и поехали.
0: Без структур.
4: Тренды дня.

0: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества. Цены от производителя. Тепло- и звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: В крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон, вахтер. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
3: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск. Вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск. Вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск. Вокзальная 24.
4: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
5: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
6: «Антихит» в подушку шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
7: Категория 16+.
5: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
8: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
5: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
8: Небо парк. Время взлететь.
9: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
12: В Орске плюс 8, днем до плюс 15. В Ясном плюс 5, днем до плюс 13 градусов. В Ковандыке, Медногорске плюс 8, днем до 14. В Оренбурге плюс 10, днем до плюс 15. Дождь возможен, да и везде идет на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
13: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
14: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
13: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Метеохит.
15: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио, смотри жизнь.
16: Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Звони! Да, друзья, 21-103-7, код города 3537, не пугайтесь сильно. Прямо сейчас антихит у нас, да. Действительно, нужно будет угадать песню, да, по припеву, которую мы зачитываем. Он составлен неправильно, слова там все наоборот.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте. Как вас величать?
3: Меня Евгения.
2: Евгения, здравствуйте.
1: Евгения так удивилась. Да. Меня Евгения. Да. Мы должны были сразу узнать, да. В смысле.
2: Она вообще-то довольна. Вот смотри, у нас обычно сонные люди все в это раз звонят. Да. А здесь...
3: Я еду на работу, полна силы и энергии.
2: О, мы счастье
1: вас...
2: еще, судя
1: мы
2: по всему.
1: Мы за вас рады.
2: Да. Да. А где примерно, в какой сфере трудитесь?
3: Я тружусь специалистом. По...
2: Да ладно, не вспоминайте.
4: Почему? Там вопрос был, почему?
2: Специалистом.
1: Ну и все. По нам, вот нам, поверьте.
2: Чего ж там у меня был-то?
1: Нам вполне достаточно. Нам вполне достаточно слова специалист. Так, Женя, значит, сейчас зачитываю припев. Нужно вам будет угадать, что это за песня. Припев наоборот. Вы готовы?
3: Готово.
1: Давайте попробуем.
2: Желаем вам удачи.
1: Ну, хотя
2: удачи.
1: Тут первые строчки уже.
2: Ну, попробуем.
1: А на часах 12:20. А на часах 12:20. Я младше на год, и ушел чужой день. А значит, надо разогнать друзей. Прям про меня.
4: Бенджамин Баттон ты наш.
1: Меня сегодня обязательно жди домой. А на часах 12:20.
3: Ну, не на часах 00, который...
2: Ну, конечно. Ну, конечно.
5: На часах 00. И старше на год ты пришел мой день.
2: А значит, надо разогнать.
5: Значит, надо бы собрать.
1: Собрать.
2: Разогнать, да, друзей, да.
1: Женечка, мы вас поздравляем. Вам удалось снова нас переиграть. Да. Вот в этой рубрике никаких особых проблем в последнее время мы это не наблюдаем, да? Люди стабильно,
2: ну,
1: достаточно выигрывают. Нет, мы очень рады.
2: Да.
1: Приветы какие-то, Евгения, будут?
3: Ну, привет, конечно же, вам, что поднимаете с утра настроение, когда еду на работу, всегда вас слушаю. Привет Новотроицку, Орску, всем, несмотря на такую пасмурную погоду осеннюю, солнышко в душе, хорошее настроение и позитива все-таки... Блин, ну, у природы нет плохой погоды, и всем-всем добра.
1: Спасибо большое.
4: Спасибо.
2: Прекрасное пожелание.
1: Женечка, вопрос еще один. А до какого момента слушаете вы нас?
3: Я как раз слушаю вот до этого момента.
2: Мне пора! Ну да,
3: все. Я бегу. Бегу на работу.
1: Ну, понятно. Ладно, счастливо, Жень. Большое спасибо.
2: Спасибо. Трубочку не кладите за эфиром. Сейчас расскажем, как забрать подарок. Давай, Дарья.
4: На правах рекламы. Кто сказал, что день рождения должен быть при свете? Детвора выключает свет, и начинается магия. Парк развлечений Детвора приглашает на новый формат праздника. Квесты «Прятки в темноте» – проверь свою смелость. Игра в кальмара – проверь свою ловкость. Киберпанк – надень неон и стань легендой. Твои друзья будут в восторге, родители в шоке, а ты – герой. Детвора, играй, бойся, побеждай.
2: Спасибо. Слушай музыку.
4: Я снова вспомнила, как ты сказал, что это про Виталю. Надень неон. Друзья будут в шоке.
0: Антихит. Подушка шоу.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
4: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
5: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
6: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка шоу».
6: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: История одной вещи.
1: Господа, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Вы наверняка слышали эту фразу не раз, ведь ее в прямом смысле говорят, чтобы вас приободрить. Но родилась эта поговорка буквально в прямом смысле из-за риска взорваться. В средние века, в 18 веке во Франции, производство шампанского было делом по-настоящему опасным. И ключевую роль в появлении этой фразы сыграла профессия дегажера. Это специалист, который удаляет из бутылки осадок. Представьте, нужно было ловко открыть бутылку, чтобы под давлением углекислого газа осадок вылетел наружу, но при этом сохранить все содержимое внутри.
2: Это как ж надо так сделать?
1: Ну вот, надо было ухитриться, поэтому появилась такая профессия. И на самом деле это была настоящая лотерея. Стекло тогда было хрупким, и бутылки могли сами по себе взрываться прямо в руках у рабочих. Дегажеры часто получали серьезные травмы, теряли пальцы, глаза оставались со шрамами на всю жизнь. Но и если шел такой человек по улице, во-первых, он вызывал всеобщее уважение, а во-вторых, ну, там понимали, что именно он работает дегажером, потому что в прямом смысле люди рисковали своим здоровьем ради прозрачного напитка в бокале. Он и в том числе поэтому настолько сильно ценился риск, был оправдан наградой в виде бокала шампанского. И сегодня, к счастью, на крупных производствах этот процесс автоматизировали. Конечно, остались некоторые винодельни, где ручной труд до сих пор в почете, но я вас уверяю, сейчас он безопасен.
2: Абсолютно. Да. Ну, если только уже у вас в руках шампанское и пробка.
3: Шампанское?
2: Нет, ну, да, многие все равно же...
3: Russian tourist.
2: До сих пор боятся, когда открывают при них.
3: Drink.
2: Даже не они сами, а при них открывают шампанское. Всегда зажмуривают.
1: Я вот так делаю.
3: Open drink. Шампунь.
2: Кто это? Я?
1: Не обращай внимания.
2: Я не понимаю.
3: Туркиш мальчик.
2: Don't understand.
1: Алкоголь вредит вашему здоровью.
3: Туркиш бойс. Валя. Наташа?
2: Все, успокойтесь.
3: Ладно.
2: Спасибо.
3: Оливер Холден, слушай. История одной вещи.

0: Реклама. Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25-33-73. Тем, кто с порядком жилища дружен, набор для уборки очень нужен. Сделаешь точно поступок верный, когда себе купишь коврик предверный. В сети магазинов «Милый дом» наборы для уборки «Веник» и «Совок» от 119 рублей. Предверные влаговпитывающие коврики от 129 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде. В Орске плюс 8, днем до плюс 15. В Ясном плюс 5, днем до плюс 13. В Ковандыке, Медногорске плюс 8, днем до 14. В Оренбурге плюс 10, днем до плюс 15. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика, охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. О режиме опасности атаки беспилотных летательных аппаратов утром 7 октября сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Соответствующее сообщение появилось на официальном канале губернатора. Также глава региона призвал оренбуржцев быть бдительными и следить за официальными сообщениями правительства области. Арчане жалуются на заросший город. С 1 сентября по 30 сентября поступило 124 обращения, 72 из администрации и 52 от жителей. По информации исполняющего обязанности начальника управления коммунального хозяйства Орска Владимира Кулагина, все обращения были отработаны. Выполнена опиловка и обрезка сухостоя. Такие данные Владимир Кулагин предоставил на аппаратном совещании в администрации. Что касается вывоза твердых коммунальных отходов, за месяц обработано 5 заявок на включение площадок в реестр места накопления ТКО. Россияне от 30 до 54 лет составляют почти 60% клиентов фитнес-клубов. Об этом news.ru сообщила глава национального фитнес-сообщества Елена Силина. За год доля посетителей от 40 до 54 лет выросла и приблизилась к 30%. Увеличилась и доля клиентов старше 60. По словам Силиной, занятия для этой аудитории все чаще связаны со здоровьем, сохранением работоспособности и качеством жизни. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 71 копейка, тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
1: В каждом кадре.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Yeah.
1: Доброе утро, дорогие друзья. 8.06 на студийных часах. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Сегодня мы общаемся на тему, какие слова следует запретить говорить детям. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
2: «Подушка шоу».
1: Нет, это зачем запрещать? Мы вроде неплохие. По традиции, как всегда, приятного аппетита тем, кто завтракает.
2: Мы неплохие. На этих словах мне ВКонтакте пришла заявка в друзья. Аккаунт называется «Мыло и пряник». Хорошо, что не веревка, хотя бы.
1: Подпишитесь, может быть, там будет что-то полезное. Научитесь делать пряник. По поводу пряников тоже, да. При этом тебе пожелали. Ну и тем, кто на работу едет в данный момент, тоже хорошей дороги.
3: А я Димку иногда пряником называю.
2: Ну,
3: он сам как пряник, румяный.
1: Кстати, да, я замечал.
3: Пряничек.
1: Что написали там к этому часу нам? Читайте.
3: Я?
1: Да.
3: Обычно ты начинаешь. Ладно, хорошо. Итак, пишет нам Наталья. Да. Доброе утро. Запретила бы говорить, вы нарушаете мои личные границы. У нас что-то не было никаких границ в детстве. Когда спрашиваешь, кушать будете? А что кушать? Угу. Что дам, то и ешьте. И еще айфон купи мне. Nokia 3310. Вот от бати, которая до сих пор работает. Угу.
1: Ну, я уже подозреваю, что в основном, конечно, будут сообщения на противопоставление, на сравнение постоянном. К чему, конечно, все равно, вот я тоже через это проходил, так скажем, через сравнение постоянно. Но понял, что это, ну, нет в этом никакого смысла сравнивать наше детство и сегодняшнее детство. Это совершенно...
2: Полярные вещи.
1: Да, разные направления, ну, абсолютно просто. Действительно полярные, даже космические, я бы сказал. То есть все совершенно по-другому. Поэтому, ну, как угодно, конечно, но я бы вот сравнивать не стал все равно. Так, что еще там?
3: Так, пишет нам Лилия. Доброе утро. Мама с маленькой дочкой гуляет по зоопарку, подходит к верблюду. Дочка: о, каёво! Мама: нет, доченька, это верблюд.
2: Она решила увидеть продолжение старого анекдота.
1: Ага, вам неприличный анекдот, что ли, прислали?
3: Да.
2: Да, ну... Мама покраснела. Каждый первый знает.
3: Нет, нет, а я не знала.
2: Понятно.
3: Каёво, каёво. А вообще ребенку ни в какой ситуации нельзя говорить «только не плачь». Слез будет 3 ведра и, может, больше, даже если ребенок и плакать не собирался. Не знаю, почему так, и почему-то фраза «больно не будет» вызывает тихий ужас у детей.
1: Вот, вот это очень классно, очень в тему как раз сегодня. Да, вот какие слова вы запретили. То есть не обязательно это какие-то слова-паразиты, а даже вот просто элементарно, по-бытовому, да, «не плачь», например, действительно, «только не плачь». Сразу хочется плакать. Ну, вспоминаем детство свое тоже. И насчет «больно не будет». Это вообще прям 100%
2: попадание. После этой больно фразы не будет. Я либо терял сознание, либо меня искусственно в эту ситуацию водили. В любом случае, я просыпался через время.
3: Так, пишет нам Диля. Привет, Дима, Виталия, Даша. Я считаю, что детям нельзя говорить «мне скучно». Вот прям запретить, потому что после этой фразы начинается такой концерт, хоть в космос улетай.
2: Мне мама после этой фразы, ну, я говорил, мне скучно, ну, иди полы помой.
1: Нет, ты так говорил, мне скучно.
2: Да, вот так, да. Я еще в этот момент лежал где-нибудь, или на диване, или на полу. Она: иди полы помой, иди собери это. Нет, вот это вот начиналось. Я помню, что мне предлагали работу после этого.
1: Да, сразу, да,
2: моментально.
1: В летнем возрасте.
2: Да, отучили от фразы быстро.
1: Но я не совсем понимаю, почему именно запретить говорить «мне скучно». Ну, человеку может быть скучно в данный момент.
2: Но видишь, для детей это непривычно. То есть я вчера забирал загранпаспорт, видел двух детей одного и того же возраста, примерно. Так. Один из них сидел, торчал в телефоне молча, изредка зевая. Второй, у него не было телефона.
1: А они тоже загранпаспорта получали?
2: Да. Ну, конечно. Как? С детьми приходишь.
3: Есть и такие дети, понимаешь?
2: С детьми должен приходить. Вот. Ну и, короче говоря, рядом стояла мама с другим ребенком. У него не было телефона. То есть тот спокойный с телефоном, а это у него нет такой техники. Он ходит, бродит и с этажа на этаж, и мама с ним за руку. То есть у них вот... Она говорит, ну, он неусидчивый у меня. И, соответственно, вот они все по-разному себя ведут. Кому-то, ну, ладно, дай игрушку в руку, кому-то.
1: Вот опять же, да, не специалист все-таки. Но это правда, может быть, ну, ребенку понятно скучно в такой ситуации, но ты понять-то можно это все равно. Угу. Ну, как бы, да, ему скучно среди взрослых находиться, сидеть в очереди, где все молчат, никаких развлечений нет абсолютно. Ну, а что ему еще остается делать? Гулять? Некоторые по самолету гуляют с детьми. Я да. это видел лично.
2: Ну, вот примерно
1: так. Из одного конца в другой.
2: А там еще, ну, мама была достаточно в теле такая, ну, то есть ей прям тяжело было, и она за ним, она уже устала, я вижу, что хочет сказать, давайте передохните, я за вас похожу.
1: Ольга пишет фраза «Ты плохая мама». Вот эту фразу надо вообще изъять из детского лексикона. Мой 5-летний сын выдал мне это, когда я не дала ему 3-ю конфету. Я чуть не расплакалась прямо на кухне.
2: Ну,
1: это да, вот. А как, опять же,
2: можно, ну, не,
3: понятно, что не надо.
2: Можно
3: на
2: не убирать эту да. фразу. Там же есть адрес детдома. Сейчас я скажу, подождите, сейчас.
3: Дима!
1: Я думал, он сейчас что-то серьезное скажет. Я уже приготовился. Слушайте, думаю, ну, так.
3: Наверное, еще тяжело, когда ребенок говорит: а я папу больше люблю, он мне разрешает.
2: Ну да.
3: Или наоборот, а я маму.
2: Вы, девочки, сами-то папиков больше любите. Ладно, что вы.
1: Это все потом передает.
2: Да.
1: Во взрослом возрасте.
2: Ладно, все ищите папу.
1: 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, друзья. Вот уже, смотрите, есть поводы для обсуждения даже с Ириной, которая вот скоро совсем появится.
2: Сырина. Кстати, классный сыр был бы, да?
1: Сырина. Вот. Может быть, на эту тему, кстати, с ней поговорим. Нам какие-то вопросы, может быть, мы даже и ответим. Вот у нас пока что только мы можем задавать вопросы, ответов нет. Пишите, кстати, это все обсудим, и вы, возможно, ответы тоже получите обязательно.
2: Все, устал человек.
1: Надо... Нет, надо заканчивать, время.
2: Ну, давай.
3: А сколько натикало?
1: 13 минут.
2: 13 минут, да, между прочим. 2.5 метра. Так, 8 часов 13 минут, Сонь ФДР и Поппи Баском.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Друзья, сегодня 7 октября на календаре. Давайте посмотрим, какие события приходятся на этот день. Воспоминания про теплые вещи сегодня.
2: Угу. Сегодня.
1: Ну, в общем-то, пора уже, наверное.
3: У меня где-то берет. Я вчера его искала.
1: Угу. Нашли?
3: Нет.
1: Ну что ж вы.
3: Я хочу как раз вот снять сейчас в тренде такой тренде вот а-ля франце, французский короткий видеоролик. Не могу найти беретку.
1: Хорошо. Всемирный день хлопка сегодня. Важная штука. Мы одежду носим из хлопка, да? Всемирный день карате сегодня, кстати говоря.
3: Дмитрий,
1: можно поздравить, да. День случайных...
2: Поздравляю Евгения Санча Котова, тренером. Да. А еще Спирина можно, Андрей, поздравить. Это Овске.
1: День случайных приступов поэзии.
2: Так.
3: Я вас любил. Любовь еще быть может.
1: Вот, как раз случайный приступ. Но мне кажется, он выглядит немножко не так.
2: Где пена?
3: Никогда ни о чем не жалеете.
1: Нет, день случайный приступ. Случайный приступ – это набор слов.
3: А, случайный у меня есть поэзии. Мерседес, во. ПТС, Эмандемс.
1: Вот, да.
3: Танцуем прямо сейчас.
1: Всероссийский день беременных сегодня, друзья, мамочек. Давайте
3: поздравляем.
2: С праздником.
1: День «Ты важен мне». Он так вот называется. День ванны еще сегодня. Можете... так сказать, принять эту... Принять и ванну, и праздник.
2: И простить.
1: Принять и простить, да. День хорошего отношения сегодня, но, правда, в Пуэрто-Рико празднуется, да?
2: Отношения.
3: Отношения.
1: Хорошего отношения. А по дням рождения, дорогие друзья...
2: Кстати, ты мне сказал Пуэрто-Рико. По-моему, именно... Или нет, или это в Коста-Рике, неважно. Ну, в общем, за одну из этих стран играл футболист. По фамилии Ванчопе.
1: Ванчопе.
2: Очень красивая такая. Я всегда думал кетчуп. Знаете, у меня в голове, когда я говорю Ванчопе, это такой кепчук у меня сразу был.
1: Ну, похоже, да. По дням рождения, друзья, Владимир Владимирович Путин сегодня празднует день рождения. Родился он в 1952 году в Ленинграде, президент Российской Федерации. Так что поздравляем.
3: Поздравляем.
1: Да, здоровья и счастья пожелаем. И Руслан Нигматуллин еще родился сегодня тоже 7 октября в 1974 году в Казани. Да, абсолютно верно. Российский футболист, вратарь. Ну, теперь еще и добавилось к этому телеведущий, бизнесмен, диджей даже.
2: Да. Это правда.
1: Вот. Человек... так сказать, это разносторонний.
2: Угу. Но он, кстати, еще за границей даже сет какие-то у него были там, да. Прикольные. Ладно, спасибо. Информация была от Виталька Морозова. Дальше будет у нас информация опять от Виталька Морозова. Новости. Угу. Дальше у нас от нас и от Виталька Морозова информация. А вы-то что? У вас нет рубрик больше? Вообще, позвонили.
1: Нет, почему? В следующем часе?
2: Нет, позвонили уже.
1: Сверху.
3: Неправда, я же всех поздравила.
2: Ну ладно.
3: Сейчас тебя заберут.
2: Тогда ладно. В общем, к концу часа не забывайте про психолог отвечает.

0: Реклама.
1: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
0: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер». 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
5: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань-ВДВ». Начало матча в 21:00.
6: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: А поговорим о погоде. В Орске плюс 8, днем до плюс 15. В Ясном плюс 5, днем до плюс 13 градусов. В Командакиме-Тнагорске плюс 8, днем до плюс 14. В Оренбурге плюс 10, днем до 15. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
7: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Ну что ж, друзья, 28 минут 9 на студийных часах и очередной выпуск неправильных новостей. Турист сжег виллу на Бали, пытаясь избавиться...
3: Потому что его?
2: Нет, он пытался избавиться от паука.
4: От чего?
2: От паука.
3: Это наш программный директор, если он поедет на Бали.
2: Ну, так уж получилось. Понимаете, проблема в том, что вилла не его. Он ее арендовал. Теперь ущерб оценивается, значит, в 2 миллиарда индонезийских рупий. Это 10 миллионов рублей.
3: Вот у страха глаза велики, да.
4: 10 миллионов рублей.
2: Теперь придется... Я не знаю...
4: Это он бегал по дому в поисках паука.
3: Как в мультике в каком-то. Я сегодня тоже увидела вот дома какую-то вот то ли моль, то ли что-то. Я кошке говорю, ну ты хоть немножко видимость охотницы создай. Иди, говорю, спаси меня, охраняй. Она на меня посмотрела, мол, сама, иди, убирай,
4: охраняй. Ложная надежда.
2: Это кошки зумера уже.
3: Да-да-да.
2: А вы что думали, у них тоже так
3: в возрасте? Нет, просто понимаете, еще раз, я выросла в частном доме. Там кошки вообще за любой живностью готовы убежать. Вот все, они еще тебе приносят, показывают. Смотри, это мышка, это птичка, это ящерица, это жук. Все для тебя выбирай.
2: Да. В американском штате Индиана полиция задержала 68-летнюю женщину, 68-летнюю, которая в состоянии алкогольного опьянения устроила дрифт на газоне перед зданием суда.
4: Класс.
3: Я ее фанатка.
2: А как говорится, это вы на пенсии время проводите? 68 лет.
3: Да дрифт, классно, классно.
2: Дрифт вы можете себе.
3: Токио.
2: Ой. Так, в Японии женщина выиграла 14 тысяч долларов на чемпионате по сну.
4: Да. По сну?
2: По сну.
4: Да. А ну, как вы проверить? Знаете, что
3: проводится. Как записаться? Давайте так.
2: Смотри, качество сна отслеживалось специальной аппаратурой. Программой? Да, которая фиксировала.
4: Кто лучше овощ?
2: Давай. Скорость засыпания, глубину, стабильность сна. То есть там не обманешь уже. Нет, не просто глаза закроешь и притворишься, что ты спишь.
3: Ладно, нет, как, вот как проходят тренировки? Это.
2: Вот тренировки не знаю, как проходят, но, видимо, хорошо прошли у нее, по крайней мере.
4: Плодотворно.
2: Плодотворно, да.
4: Спасибо, да. Виталий. Послушаем мы Project Mind Mitchell, только в обратном порядке, и гороскоп. Не забывайте о tgio.com.
5: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Начинает свою работу астрологическая канцелярия, друзья. А сейчас мы с
2: вами... Дарья колдует.
1: Танцует или колдует, я даже не знаю. Ну, судя по наряду ее сегодняшнему, кстати, который мы так и не обсудили, больше колдует, по-моему, чем танцует.
3: Это боди.
1: Боди – тело в переводе с английского.
2: Мы видим.
3: Этот элемент одежды называется.
2: Это не то, что тело. Туша?
1: Ну вот, знаешь, я бы не стал сам тебя цитировать. Ну, дурак дураком.
2: Давайте к гороскопу.
3: Рыбы.
2: Он рыбы.
1: Вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Вот видите, не про вас, Дмитрий.
2: Ну куда?
1: Рыба-то.
3: Водолей. Для вас важно понимание целей вашего семейства. Понимание сближает, а это как раз то, что вам сейчас нужно.
4: Козерог.
2: Вам лучше не искать компании, у вас могут появиться трудности в общении.
4: Стрелец.
1: Постарайтесь повнимательнее отнестись к тому, правильно ли вас понимает собеседник. Велика вероятность возникновения сложных ситуаций.
4: Скорпион.
3: Вы сможете оказать серьезное...
2: Не молчать-то, я не...
1: Ну ты...
2: Она же провоцирует.
1: Интеллигентно надо.
3: Вы сможете...
2: Не тупите. Да? Ладно, давай.
3: Вы сможете оказать серьезное влияние на тех, кто обречен правом принимать ответственные решения.
4: Весы.
2: Вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве. Никто не идеален.
4: Дева.
1: Вы можете стать жертвой апатии, возможно, надолго. Лучший способ борьбы с ней – профилактика.
4: Лев.
3: Энергичность ваша превысит ресурсы пары электростанций.
2: Вот, ну как, вот.
3: В поисках приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные авантюры. Электростанции. Транции.
4: Рак.
2: На свете много незаменимых людей, а вот незаменимых вещей меньше, что может сегодня оказаться очень кстати.
4: Близнецы.
1: А вот вы можете познакомиться с чрезвычайно интересными людьми, которые раскроют перед вами новые, просто чарующие перспективы.
4: Телец.
3: Если вы имели неосторожность недавно про кого-то посплетничать, в этот день лучше носа из дома не показывать.
4: Овен.
2: Остерегайтесь внезапных решений, тем паче необдуманных действий. Информация от огня.ком.
1: Слово гороскопа — электространция.
2: Ой, я вообще в электропространстве нахожусь.
1: Хорошо, что там есть буква Т.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Автозапчасти шинного центра Пирелли. Новосибирская 115Б. Телефон 25-33-73.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля «БелАЗ», слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56 или по адресу: Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе 10. Орское карьероуправление.
5: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио!
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
9: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
10: Взгляни на мир под другим углом.
11: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

0: Психолог отвечает.
1: Доброе утро, Ирина. Без вас как-то представить себе уже это утро очень сложно.
2: Доброе утро всем.
1: Здравствуйте. Ирина, значит, нужна ваша помощь, действительно.
2: Давайте.
1: Мы сегодня обозначили тему, какие фразы нужно запретить говорить детям, вообще ничего не подразумевая. То есть мы как-то ожидали, что пойдут в ход зумерские какие-то словечки, какие-то модные сейчас, и мы, так скажем, будем их где-то развенчивать, где-то поддерживать, по-всякому, в общем. Но совершенно неожиданно мы сталкиваемся

0: столкнулся с действительно, как мне кажется, проблемами родителей. Потому что нам пишут уже, смотрите, какие фразы. Ну, во-первых, мы уже читали сообщение от Ольги насчет «ты плохая мама». Вот эту фразу, она говорит, надо вообще изъять из детского лексикона. Пятилетний сын выдал мне это, когда я не дала ему третью конфету, я чуть не расплакалась прямо на кухне. И таких сообщений уже достаточно много. Есть фразы «я тебя ненавижу», от ребенка к родителям, к маме, да. Есть фраза «а вот у Маши мама разрешает». Ну, то есть мы с этим сталкивались тоже.
1: Тогда сразу родители, которые вот это прописали, запрещайте себе. А вот у соседей, сыночка, на пятерке учится.
0: И фраза, я еще не дочитал, фраза «все так делают».
1: Все так делают.
0: То есть от ребенка, то есть она звучит тоже.
1: Давайте так, у нас система все-таки иерархии, родитель старше, чем ребенок. И запрещать что-то ребенку, говорить вот в таком формате, причем все фразы-то, они эмоционально окрашены и неконтролируемые. Но почему-то вы цепляетесь к фразам, да?
0: Вот, да.
1: Вот я, но что стоит за этой ситуацией, откуда у ребенка в лексиконе эта фраза взялась? И вот эта история, что это все общение, которое они приобретают, это все там их друзья, это все интернет, ребята, это вот надо запретить родителям говорить эти фразы, угу, и использовать эти отговорки. И я вот, например, честно, это долго себя выбивала. Прекрасно понимаю, очень хочется на кого-то свалить, очень хочется сказать «это не я», очень тяжело воспринимать, что мы можем быть плохими родителями. Но на самом деле это норма. Я вас поздравляю, ваши дети растут и развиваются. Дети должны злиться на родителей, должны свободно это высказывать вот в такой кривой форме. Но они будут использовать словарный запас, который в первую очередь наполнили их вы, который он собирал своего ближайшего окружения. То есть, если это мама с папой как-то общались, разговаривали друг другу, говорили что-то, либо они говорили про окружающих что-то, ребенок все это впитывает. Если вы к нему использовали эти слова, он тоже их будет использовать в обратку вам, угу, как только научиться говорить. То есть, первые слова, которые он использует, это словарный запас, которым наполняют его родители ближайшее окружение.
0: Да.
1: И как бы мы с вами ни бились, что... да, там, не пытались это перенести на интернет, все это происходит позже, и реакция на ситуацию закладывается, он копирует с нас, с родителей, со старшего поколения, то есть с того окружения, в котором он чаще всего находится. И когда вам говорят, что вы плохая мать, или я вас ненавижу, ребят, ну, если вы, конечно, не бьете, вот мы сейчас берем полноценную семью, на самом деле это часть развития ребенка, это про сепарацию, да, и если ребенок способен в эмоциях вам это высказать, да, и вы его за это не уничтожаете, как у нас, ну, мне жестко прилетало в ответ, если я начинала показывать эмоции, которые не удовлетворяли моих родителей, то есть и пока я была комфортной, пока я устраивала, удобной, вот это вот меня принимали. Как только мне что-то не нравилось, я начинала злиться, мне быстро либо полотенцем, либо лещом прилетало в ответ, что я должна вернуться в рамки, которые устраивают родители, да? Угу. Я думаю, отзывается всем. Это либо на словарном уровне, так же.
0: В целом,
1: это,
0: да, конечно.
1: Да. Вот. А на самом деле.
0: Мы ведь сейчас пытаемся делать то же самое.
1: Да, и мы запретами пытаемся, но тяжело выйти из своего опыта, понимаете? Мы даже рассуждаем вот сейчас, почему нам невыносим, потому что мы привыкли, что нас лупили или нам запрещали так себя вести, но мы хотим быть лучшими родителями, но мыслим еще прошлым опытом. Изменить это очень тяжело, то есть это прям такая постоянно длительная работа и может бомбить.
0: А как тогда реагируют?
1: Первое, вопрос. Помните, что на самом деле мы для своих детей должны быть, ну, и хорошими родителями, и в какой-то момент плохими родителями. То есть ребенок должен злиться, и есть такой период, когда ребенок, как в анекдоте в старом, да, мама всегда права. Угу. А мама не во всем права. Ой, да что это мама знает? А потом, да, в 30 лет надо было слушать маму. Понимаете, вот это такой анекдот бородатый, но он показывает о том, как развивается личность, начиная там ребенка до взрослого состояния. То есть когда у него нет опыта, потом он постепенно начинает приобретать этот опыт, потом он пытается сформировать свою позицию. То есть, если вы хотите самостоятельную личность, способную обеспечить там, ну, самодостаточную личность, которая может позаботиться о себе и об окружающих, именно такой процесс происходит. Понимаете?
0: Угу, да.
1: То есть, в какой-то момент в подростковом возрасте закатывание глаз, который нас раздражает, да, это становится нормой.
0: Да, то есть, что, промолчать, не реагировать, не обращать внимания? Ну, мы
1: не обращать внимания, смотрите, диалог нужно продолжать. Чтобы ребенок понимал, что это плохо, нужно тоже рассказывать про свои эмоции, да. Например, вот ребенок психанул, да, конфету не получил. Понятно, он и не понимает, что 3 – это ненормально, ну, что это много, да. Угу. Он хочет, он еще не контролирует себя, мозг еще недостаточно сформирован. То есть вот это волевого усилия у него нет, у него нет анализа. И нужно понимать, что вы не со взрослым разговариваете человеком, а с маленьким, да, там 3-5 лет, да, еще. И в этот момент вот это вот «я понимаю, что тебе сейчас плохо» нифига не работает. Вы должны четко показать, как ребенку реагировать и самой также реагировать. То есть не придумывать, а реагировать. Такие вдох-выдох, сейчас шаг назад, например. То есть у меня ребенок реагировал «так, стоп, отошли, подышали». То есть у меня такие команды были. Вернулись, обнялись. То есть подошел ко мне, можно обнять и сказать, мне тяжело слушать, мне больно. Ну, то есть вы говорите про себя. Мне очень неприятно, когда ты говоришь. Uh-huh. Но там напомнить, что я тебя все равно люблю. И вот этот разговор, в зависимости от того, как у вас настроена речь, продолжать. Вы все равно...
0: Все-таки
1: вот,
0: обозначить, что конечно, слова задели.
1: А как вы хотите взращивать здоровую личность, если вы будете...
0: Я не спорю с вами. Я да, пытаюсь понять,
1: но если
0: делать.
1: Вы хотите, чтобы ребенок понимал, вы сами должны понимать ваши чувства. А почему его слова «вы плохая мать» вас так зацепили? Почему вы считаете, что если ребенок говорит, а вот у других это нормально, что это вас цепляет? Я не знаю, как у других. Я не видела. Мне важен ты, я люблю тебя, и я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Спасибо. И у меня есть мой опыт, есть опыт папы, поэтому мы что делаем? Мы в своей семье строим вот такие условия. Понимаете? Индивидуальность учитывайте.
0: Вот еще мне вот интересно стало, здесь нам тоже прислала Диля сообщение. Она считает, что детям нельзя говорить «мне скучно». Вот я тоже зацепился и считаю, что запретить этого нельзя. Ребенку действительно может быть скучно в какой-то момент, когда он где-то во взрослой компании, все просто сидят, молчат, никаких развлечений, ни телефонов,
1: просто
0: ни телевизоров.
1: Просто ребенок честен, он не умеет врать.
0: Вот я говорю, ему скучно. Ну, как ему может быть здесь весело?
2: Ему скучно, ты плохая мать.
1: И он тебя ненавидит. Не, ну если это, конечно, в комплексе.
0: И когда он это говорит, но он же говорит это абсолютно искренне, почему это нужно запретить?
1: Но это тоже личные, знаете, как говорят, триггер, это личная реакция на эти слова, что происходило с вами, когда вы это произносили. Или вам было запрещено это говорить, и теперь это вызывает напряжение внутреннее. Угу. Да? А то, что ребенок говорит скучно, это не говорит, что вы должны в моменте действовать. Наоборот, нужно вызывать инициативу его. Ну, если скучно, давай поищем что-то интересное. Да, ну,
0: то есть, что ты
1: хочешь, да, потому что когда есть скука, это почва для развития и прогресса. Его фантазии, не вашей, не включайтесь. Ну, а мне тебя очень жалко, но посмотри, сколько вариантов, давай что-нибудь придумаем, подумай, чем бы ты хотел заниматься. Инициативу возвращайте ему. Угу. Понятно?
0: Да.
1: Понятно. На этом мы заканчиваем, спасибо, а то тут да. Дима нервничает начинает.
0: Да, да, да. Спасибо за хорошее разъяснение, да. Теперь что-то все равно отложилось.
1: Завтра мы обсудим, что нельзя говорить родителям.
2: Что хорошо. Нельзя говорить Диме.
1: Да, и Диме, да.
0: Хотя сегодня уже так много.
3: Психолог отвечает.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде в Орске сейчас. Плюс 9 днем до плюс 15. В Ясном плюс 6 днем до 13. В Ковандыке, Медногорске плюс 9 днем до 14. В Оренбурге плюс 10 днем до плюс 15. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: на Урале 9 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске заметили очередного зацепера. На этот раз опасное развлечение подросток устроил в старом городе. Сначала он прокатился на трамвае, зацепившись за заднюю часть вагона, а затем залез на крышу. Взрослые, которые заметили экстремала, весьма эмоционально требовали прекратить опасное развлечение и спуститься на землю. В итоге мальчик слез с трамвая. По данным МВД, в 2025 году в России выявили более 1300 зацеперов. Больше половины из них были младше 16 лет, и в результате таких поездок погибли 32 подростка. В среднем россияне проводят в интернете 3 недели в год. Такую оценку привел вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, на одного человека в России приходится 1,5 терабайта интернет-трафика ежегодно, в 1,5 раза больше среднемирового показателя. Григоренко отметил, что доступ к сети стал базовой потребностью, а перебои вызывают у людей беспокойство. Он также сообщил, что более 80% граждан ежемесячно совершают покупки на цифровых платформах. Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия для разрешения украинского кризиса, который вскоре завершится. Об этом 6 октября заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Балтиморе. Американский лидер отметил, что хотя это может и не выглядеть так, но урегулирование конфликта действительно приближается. Далее информация о курсе валюты. Доллар 85 рублей 71 копейка, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от Citigroup.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Здрасте, ребятки. Доброе утро.
1: Кто же знает, что вы так резко можете оборвать?
0: А кто знает, что надо в эфире находиться?
1: Да? Ну кто же, кто мог подумать? 9.05 на студийных часах, друзья. Я долго думал утром сегодня, как же слово вас представить. Ну, кроме слова «апологет» как-то, в общем, ничего не придумалось. «Апологет трендовой музыки» у нас Дмитрий вот в очередной раз трек какой-то представил.
0: Ну, это трек, который вообще с 2011-го, на самом деле, завирусился. Вот. А сейчас он стал популярно, потому что вот на этой фразе как раз таки, ну там Southside Club, вернее, вот там там как
2: Southside Club.
0: Вот, и там вставляют разные слова туда.
1: А-а-а. Вот. Любые.
0: Любые, прикольные, например. То есть там есть большое шоу 18+ категория. Угу. Там вот Алексей Шальнов был. Вот. И он весь выпуск стоял в углу 3 часа, просто не двигаясь. И в какой-то момент включили эту фразу, и там была записана вам Алексей Шальнов. Алексей Шальнов хочет в туалет. И там он начинал там танцевать, вот, ну, неожиданно совершенно. Ну, то есть,
1: ну, короче, это было такой. Смешно. Да.
0: Трендово, да.
1: Ну вот, видите,
0: 15
1: друзья,
0: лет прошло.
1: Все-таки модная музыка, она не уходит из нашего шоу. И не уходила никогда. Так, значит, мы сегодня все-таки, как выяснилось, серьезную тему обсуждаем. Какие слова нужно запретить говорить детям? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Значит, кое-что мы уже зачитали, и Ирина Каргополова нам дала кое-какие разъяснения по поводу «я тебя ненавижу», и все так делают, например, еще слово, да. А, значит, Елена еще вот написала: это нечестно, фраза, это нечестно. Дети говорят это по любому поводу. Не дали конфету — нечестно. Послали спать — нечестно. Попросили убрать игрушки — нечестно. Вот еще, да. А что-то еще там, Дарья, судя по вашему задумчивому виду.
3: Да, у нас много сообщений, которые ты не зачитал.
1: Давайте, да.
3: Ну, я поняла, ты их прочитал в выпуске с Ириной. Какой ты молодец.
1: Нет, мы должны были отталкиваться от чего-то.
3: Не буду, просто вот эти слова без объяснений. Не буду есть, не буду одеваться. Я на тебя все спецорганизации вызову и скажу, что ты меня унижаешь.
1: Вот, кстати.
3: Вот как на это реагировать, Ирина, когда вот этот ребенок говорит, а? Я не слышу.
1: Мы не слышим, что вы говорите. Ну, подойдите уже,
0: покажите,
1: все равно вы здесь. Ну, я говорю, мы без вас...
0: Ей включать микрофон?
1: Да, конечно.
0: Пусть она на ушко вам шлет. Что?
3: Включил?
0: Да.
1: Ну и что делать?
3: На такое говорите, ребят? Ну, я, знаете как, есть много методов. Но нужно объяснять ребенку причинно-следственную связь. Сначала говорит: давай, вызывай, номера телефонов есть? Дать номера телефонов и смотрите. А потом объяснять, что тебе это даст, какие последствия. И он должен
0: тебя
3: сам...
0: Тебя заберут в детдом.
3: Если вы скажете, он воспринят это как угрозу, да, и это будет страх и травмы, как вы говорите, и пойдет к психологу. Хотя, кстати, вот с такими травмами не ходят. Вот. А вот если он сам подумает и поищет, погуглит, что бывает, когда приходят все вот эти спецслужбы, да, мой сын видел на деле, он когда челюсть сломал... Нет, он сломал челюсть в садике, и нас начали... Нет, себе на заборе повис, но нарушение техники безопасности было.
1: Опа. А почему тогда к вам приходил?
3: И он...
1: Я не понимаю.
3: Ну, вот вопрос, да. Сломал не дома, но проверяли родители.
0: Такая слабая челюсть.
3: Да.
0: Уверен?
3: Вот, и, знаете, каждый день ходили. Они говорят: мам, зачем он, они ходят? Я говорю: вот, проверяют. И он сказал: да нафиг надо после этого, как бы, ни о каких этих... То есть личный опыт он должен получить. Сам должен исследовать этот вопрос. Поэтому хорошо, это твой выбор. Давай разбираться, что будет. И входите в контакт. Но чем больше вы орете, чем больше вы эмоций проявляете, тем ребенок цепляет, видит, что вы вот так остро реагируете, и он будет это использовать потом как триггер для вас. Потому что на самом деле ваша яркая реакция выдает ваши страхи и переживания, что о вас скажут плохо, да? Ну, то есть, а дети, они же очень чувствительные. Они наши комплексы считывают на раз через через изменение настроения, потому что они подвязаны, и они считывают лучше, что у мамы настроение или у папы поменялось. Понимаете? Они только вот первично за эмоции хватаются. Поэтому не бойтесь, ходите в этот опыт. Разрешайте себе экспериментировать.
1: По поводу это нечестно еще вот фраза.
3: А что нечестно? Ну, у него вот нет еще морально-нравственного ценные. Ценные качества еще не сформированы. Он услышал эту фразу, она ему понравилась. Нечестно. Дальше заходите в диалог. Почему ты считаешь, что это нечестно? Что тебя расстроило? А ты сейчас просто злишься? Ну, давай разберемся. Я же не хочу тебе... Я не хочу давать тебе конфету, потому что ты не поел. Вот покушаешь, потом дам тебе конфету.
1: Да, он там, говорит, это нечестно.
3: Нечестно? Ну, вот как? Ольга, а мы сейчас заходим в разговоры.
1: Ну, допустим, да.
4: Давай, детка.
3: Да, ну, обычно так, да. Ну, такое бывает, разрешайте вы детям позлиться, пусть попсихуют. Понимаете, если у детей есть такая возможность рядом с вами позлиться и выразить все свои эмоции, ну, мы сейчас говорим про норму.
1: Да, я согласен.
3: То вам везет, вы хороший родитель.
1: Хорошо, что вы сказали про норму.
3: Про норму, мы не про психоз говорим.
1: А где эта норма, где ее, вот где вот в итоге пресечь-то можно?
3: Смотрите, когда ребенок не вредит себе и не вредит окружающим. То есть, если он начинает швыряться вас вещами, это уже не норма.
1: То есть, дождаться до такого, что ли?
3: Ну, бывает такое, что выводит и не замечает процессы. Ну, сейчас разнообразные у нас дети, да, есть особые симптомы и синдромы, родители отказываются исследовать ребенка, понимаете? Ну, то есть там уже личные родительские процессы, это более глубокая тема. Поэтому в норме ребенок может поплакать, потопать ножкой, помахать руками, да, и все. Уйти может, потом вернуться, но вот этот контакт не должен теряться. То есть спустя какое-то время придите к нему, обнимите, поцелуйте, скажите, идем покушаем и вместе съедим по конфетке. Я тоже хочу конфетку и хочу поесть ее вместе с тобой и обсудить, какой вкус. Ну, то есть и получается, что вы и сами отошли, разрешили себе позлиться, потому что родители не святые, мы тоже испытываем кучу эмоций. И ребенку дали позлиться, и он увидел, что это нормально злиться, и вы вместе с ним прожили эту ситуацию, они сдержались. Сдерживаться это тоже плохо, но просто не надо переваливать свой гнев и обвинять в этом ребенка.
1: Спасибо вам за очередное разъяснение. Друзья,
5: пишите. Продолжаем читать сообщение. Написала нам Наталья. Она предлагает запретить детям называть ее тетей или женщиной, ведь она еще девушка.
0: Тетя или женщина? Это же есть мамы, которые запрещают называть мамой. Называй меня тетя Марина.
5: Но... Или наоборот, называй меня Елена. Ну,
1: давайте так, Ирина ушла, но науки сейчас здесь нет. Давайте как по-человечески это все разбирать. Нет, но я считаю странным, когда мама просит называть ее по имени.
0: Но она хочет чувствовать себя молодой.
1: Я понимаю.
0: Ей важно мнение.
1: Я понимаю, но это же твой ребенок, в конце концов. Как без слова мам? Ну давайте мы еще это, оставшиеся вот эти крошки уже.
0: Ты моя подруга. Из всего, сейчас же это модно. Я родила себе подругу.
5: Я родила подругу.
1: Это, не знаю. Для меня это не норма.
0: Потом, да, научит ее пить, курить 15 и начнется.
5: Зато со мной не где-то за гаражами.
0: Да, да.
1: Ну, не знаю.
5: Я своей дочери ничего не запрещаю.
0: У меня постоянно есть одна знакомая, которая звонит мне, просит куда-нибудь пропустить ее вместе с дочкой. Ну, я же с дочкой. Дочку не пускают. Ну, ей 18 лет. Да, да. Она говорит, а можно вот? Она же со мной. Ну, то есть они вдвоем ходят. Вроде прикольно, вроде нет.
1: Ну, вот я и говорю, тут как-то странно это все. Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. В общем, какие слова вы бы запретили говорить детям, друзья? Вот такая острая тема у нас сегодня.
0: Да, пишите, слушаем музыку. И портал смотри.радио, не забывайте погромче.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
4: ООО «Афина». Да я всюду мониторю и зашел в яблочный спас. Техники есть здесь разные, море и доступно все для нас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: В милом доме все найдете без проблем. Здесь совершите покупки любые. Даже если обувной вам нужен крем или новые перчатки требуют родные. В сети магазинов «Милый дом» крем для обуви «Эффектон Макси» 100 мл 29 рублей. Мужские, женские и детские перчатки в ассортименте от 85 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
7: Любишь музыку? А если знакомую песню? Полностью перевернуть.
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
8: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
9: Категория 16+.
0: Партнер — батутный парк «Небо».
7: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
8: и море позитива.
7: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
7: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
10: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: Ну, люди добрые, давайте о погоде. В Орске плюс 9, днем до плюс 15. В Ясном в данную секунду плюс 6, днем до 13. В Ясном плюс 6 до 13 скал. В Кулундыке плюс 8, днем до 14. В Оренбурге плюс 10, днем до 15. В сеть со знаком плюс, дождь на всей территории Оренбуржья.
12: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
13: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
10: Метеохит.
14: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
0: Подробности на смотри.радио.

0: «Бензиновая лихорадка».
1: Ну, давайте, друзья, еще раз попытаемся. Вы знаете, мы вчера за эфиром решили проверить, на всякий случай, наш барабанчик.
2: Барабанчик.
1: Да, барабанчик. На предмет возможной поломки. И вы знаете, он нам выдал 20 литров.
3: Да, но спустя, поломка не обнаружена.
1: Спустя сколько раз мы крутили?
3: 7?
1: Штук 7, по-моему, да?
2: Возможно.
1: Да, это не значит, что вам сейчас 7 надо крутить всем, конечно. Хотя у нас от 1 до 7.
3: Слушайте, ну у нас 20 выпадало и на второй.
1: И на второй, да, бывало такое. А, давайте, Дмитрий, берите трубочку. Кто-то уже явно пробивается.
2: Кто-то, да, да. Давайте вот. Здравствуйте.
1: Алло.
3: Ага.
2: Еще.
4: Алло.
2: Алло, здрасте, как вас зовут?
4: Наталья.
1: Наталья. А как зовут вас, мы уже спросили, а сколько вам лет, Наталья?
4: Мне 37.
1: 37?
2: Ну вот 37 раз и крутим, да?
1: Сейчас комплимент будет вам.
3: Как Виталик-то порозовел от счастья.
1: Голос у вас гораздо моложе выглядит, так скажем, слышится.
2: Года на 4.
1: Нет, на больше.
2: Нет, голос на 4.
1: А, не
3: Виталик усомнился, он думал, что вы
1: еще несовершеннолетняя. Мне казалось, да, что подросток, да, звонит. Ну ладно. Это вам комплимент. А сколько раз крутим барабан?
4: Давайте 4.
1: 4.
2: Желаем удачи.
3: Пока он встанет, пока дойдет. А у нас тем временем первый круть показывает 1 литр. Ну, как-то символично, можно.
2: Да.
3: Второй раз. Напоминаю, что нас можно смотреть 7 литров. На портале «Смотри радио» в наших мессенджерах провал.
2: И последний.
3: Да.
2: И один.
1: Ну что такое? Я не понимаю.
2: Рядом 20.
1: Я не понимаю эти алгоритмы.
3: Один литр.
1: Дважды проскочил 20. Вот, смотрите, буквально в двух шагах.
2: Эх, ну если зато сейчас Наталья откажется от одного литра, она может еще звонить.
1: Да.
4: Ну, литр, конечно, мало.
2: Да.
4: Давайте откажемся, буду еще пробовать.
2: Вот, хорошая
1: попытка. Мы с удовольствием вам в этом поможем. Приветы, да, будут кому-то, Наташа?
4: Ну, привет всем, кто слушает. Всем хорошего настроения, несмотря на погоду.
2: Пускай будет так, Наташа, мы в вас верим. Удачи вам желаем.
1: Да.
2: Будем с вами пытаться дальше поймать эту двадцатку.
1: Удачи. Неуловимую.
2: Да, спасибо. Всего доброго.
1: Ах, да.
2: Жалко.
1: И сегодня без 20.
3: Виталик расстроился. Вот! Вот твоя новая цель, Виталик.
2: А он молодую Наташку.
3: Ты расстроился из-за трамвая. Так вот,
2: она уплыла, как трамвай, Наташка.
1: Речной.
2: Да.
1: Трамвайчик. Реклама.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup. Бюро недвижимости и услуг.
2: 31 минута 10 на студийных часах, друзья, и очередной выпуск неправильных новостей. Женщина-пенсионерка чуть не погибла, попробовав рецепт от ИИ.
3: От ИИ.
2: 68-летняя москвичка подписалась в соцсетях на нейросетевую, как это называется, знахарницу. Знахарницу, да.
3: Какой кошмар.
2: На аккаунте опубликовались разные рецепты для якобы здоровья. Пенсионерка, так сказать, купилась на один из способов прочистить кишечник, но снадобье было по рецепту ИИ оказалось смертельно опасным, между прочим.
3: Вот так вот. Да. Кошмар.
4: И слушайте машину.
2: Не надо, да. Житель Омска пытался продать обычный камень за 10 миллионов рублей.
3: Получилось?
2: Что он написал в описании к товару.
4: Виталий такой, вот он.
3: Я купил.
2: Тут важно, что он написал. Уникальный природный объект, который сформировался в результате миллионнолетней работы стихий. Вот так, миллионнолетний, это в одно слово. Такой экземпляр якобы не имеет аналогов.
4: Куда там?
2: Камень обладает уникальным свойством. Он абсолютно нечувствительным. Нечувствителен к курсу доллара, ретроградному Меркурию и вашим попыткам сесть на диету.
4: Вот какого камня Танусу не хватило, да?
2: Он просто есть, он вечен, он смотрит на вас и понимает, что ваши дедлайны — это пыль в масштабах космоса. Во сюжет!
4: Маркетолог-то, а?
2: Как продавать надо?
4: Иди в 25-08-07 вон у нас, да?
2: Да, ну, в общем, никто не купил, естественно.
4: Жаль, бы но зато все знают.
2: Да. Вот, и в США вот опять женщина-пенсионерка устроила собственные похороны в день рождения свой. Она была жива, и заказала настоящий гроб, цветы, ну, в общем, все атрибуты. При этом сама оставалась среди, ну, так скажем, гостей, да, в толпе. Она хотела лично контролировать ход прощания. Я так понимаю, что...
4: Целую в лобик.
2: Все те, кто там присутствовал, они были вписаны в завещание, скорее всего. И она решила таким образом провести некую репетицию, да, посмотреть.
3: Я посмотрю, кого вычеркнуть.
2: Да, можно будет.
4: Да, и не поняла. Ты что, не плачешь, да?
2: Ужас же.
4: Ты что, вырядилась?
2: Да. Причем, знаете, в чем ужас? Она посоветовалась с дочерью, и ты сказала, почему бы и нет.
4: Нет, нет-то почему, ладно, почему да.
2: Ну, в общем, вот такие новости.
4: Классно. Виталий, мы репетировать будем?
2: Ну, пока нет. Я не готов к этому, к такому, да, формату дня рождения.
4: Ты увидишь нас в костюме драконов каких-нибудь, да, смешариков, не знаю. Ладно. In my mind, leaving it all behind. И Москва-река. Вот это, вот это лучше.
2: Хотя бы понятно.
4: Да.
5: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
6: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.

Шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
2: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
3: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: «Было раньше». Раньше.
1: Друзья, как говорится, финальная рубрика у нас в шоу «Что было раньше?». 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте, потому что у нас отличные подарки от магазина «Яблочный Спас». Ну а Дарья уже готова зачитывать
2: алло.
1: Вам
2: алло.
3: Факты.
2: Да. Здрасте.
3: Здрасте. Здрасте.
2: Как вас зовут?
3: Дмитрий.
2: Дмитрий, дозвонились. Здрасте, как ваше настроение?
3: Все отлично?
1: Ну, по голосу слышно, кстати.
2: Да, да. Будем пытаться побеждать.
1: Он как будто с вечеринки звонит.
4: Ага.
2: Так, ну что ж.
4: Надо угадать 4 из 5.
2: В этой рубрике не побеждали, надо спросить.
1: У нас... А Дима нет, по-моему, да?
2: Дима не побеждает.
3: Первый раз вообще дозвонился.
1: Первый раз.
2: О, отлично.

0: Но тогда спокойно.
1: У нас вообще в последнее время мало кто в этой рубрике побеждает.
0: Да нет,
1: ну,
0: кстати,
1: ну, редко.
0: Вчера
1: ну,
0: только.
1: Ну, вчера нет, я говорю, ну, редко, ну, не так часто.
0: Ладненько. Ну, правила максимально простые. 5 будет у вас различных пар. Надо угадать, что было раньше. Максимально просто. Дарья, заряжен?
2: Да.
0: Диме, удачи. 3, 2, 1.
2: Что появилось раньше? Кварцевые наручные часы или калькулятор с дисплеем?
3: Первое.
2: Неверно. Что появилось раньше? Первый коммерческий мобильный телефон или компакт-диск?
3: Компакт-диск.
2: Верно. Что появилось раньше? Nintendo Game Boy или всемирная паутина интернет?
3: Nintendo.
2: Неверно. А, верно. Что появилось раньше? Первый сайт в интернете или первое СМС?
3: СМС.
2: Неверно. Что появилось раньше, PlayStation или DVD?
1: DVD?
3: DVD.
2: Неверно.
1: Это была... Это был, подождите, это была не подсказка. Я просто произнес
0: это
1: любимое слово. Ну, хотя, с другой стороны, ничего не решил.
2: Первый был PlayStation, да.
1: Да.
0: 2 из 5.
1: Нет, Дима, не получилось. Приветы будут кому-то.
3: Ну ладно, ничего страшного. Всем привет и всем хорошего настроения в эту погоду. И вам.
0: Спасибо. Спасибо, Дим. В следующий раз получится. Вам удачи, не расстраиваться и хорошей среды.
1: Вот да. Так.
0: Ну что, сегодня-то вообще без побед. Ну, ни бензин не забрали. Бензин, ничего.
1: Да, ничего.
0: Да. Самое
2: ну,
0: время.
2: Ладно. Ну ладно, в документах
0: напишем, что победили и побили все.
1: Да, хорошо.
2: Ну не ври.
1: Заберем все себе.
0: Да. Ладно. Ола у нас дальше с треком I'm in love.
1: Хорошо.
0: А, я думал, переводить будет.
1: Я устал уже вашим личным переводчиком работать. Изучайте сами.
0: Переводчик Виталик. Он, наверное...
2: Давайте я попробую перевести. Я же не знаю английский. Но. I am. Я, меня, мое, love. Моя любовь. Или ты моя любовь? Нет, you это ты.
0: Я в любви, наверное,
2: пропустил. Я есть I'm любовь.
1: Ну а как нормально, на нормальном языке это сказать?
2: Я
1: влюблю.
0: Я влюблю.
2: Это глагол.

0: Сборочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Что было раньше?

0: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
2: Сэд всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехните здесь раз в море и доступно все для нас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Вновь поговорим о погоде. В Орске сейчас плюс 10, днем до плюс 15, в Ясном плюс 7, днем до плюс 13, в Ковандаке, Медногорске плюс 1, днем до 14, в Оренбурге плюс 11, днем до плюс 15. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завалкуми и готова к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
1: Метеохит.

0: Как-никак надо сегодняшнюю тему все-таки завершить. Какие фразы нельзя, нужно запретить говорить детям. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Вадим написал, правда, не про детей. У него крик души. Доброе утро. Запретите моей жене фразы «хочу арбуз в час ночи», «хочу снега», а недавно было «у тебя духи воняют, а я этими духами пользуюсь давно». Чья это неугомонная беременная женщина? Моя, говорит Вадим.
1: Это мило. А вот, кстати, да. Вальтер или Уолтер написал нам: «Доброе утро, 6-7, это стало вирусом». То есть он предлагает запретить.
2: Это вообще, это везде. Я просто на хоккей веду. Стою, оборачивает мне молча ребенок на трибуне, я его не знаю. Он на меня смотрит, ехидно улыбается такой, руками так делает: «Сделай так». Я вижу, я сделаю так, он такой: я думаю, кошмар.
0: Про 6-7 еще Ленечек написала: «Доброе утро, подушки, мой ребенок уже вырос, а вот племянники, они закатывают маме глаза, чокают, громко говорят: ой, все, и еще этот 6-7».
2: Вот, пожалуйста. А не по теме Константин пишет: «Связи нет, вам дозвониться, крутаните бензин на 4 раза».
0: Мы уже сегодня крутанули, больше 4. Игорь пишет: «Доброе утро, всегда, когда сын что-нибудь натворит, довольно часто, на вопрос, как это произошло, он отвечает: так получилось. Я ему даже хочу футболку заказать с фразой «так получилось». А вот Наталья еще пишет: «Доброе утро, мам, а что у нас покушать?» И такой вопрос может задаваться целый день. Полный холодильник, еда приготовлена, и все равно этот вопрос.
2: Что поесть?
0: Да, что поесть.
1: Так, вот от Сергея сообщение: «Нужно запретить фразу «кинь на карту», я обнулился». Это что это такое?
2: Обнулился.
0: А вот Елена пишет: «Запретила бы детям материться. Просто ужас какой. Сидела в машине, ждала ребенка со школы. Рядом стояла компания подростков, девочек и мальчиков. И просто был ужас. Такое ощущение, что они вообще нормально разговаривать не умеют. У них через каждое слово мат». Ну вот мы сегодня, кстати, мы же, так сказать, это обсуждали с вами это. Но я тоже слышал. Да. Сижу и думаю, неужели они и дома так разговаривают? Поверьте, Елена, нет. Конечно, дома они так не разговаривают.
1: Боятся.
0: Да. А вот Сергей пишет: «Нужно запретить фразу». А, ну...
1: Да, мы это прочитали. Да. Кстати, вот тоже классная фраза.
0: Ну, так что?
1: Она не просто тебя вызывает на эмоции, она тебя еще заставляет отправлять деньги и терять их с карты.
0: Да, это точно.
1: Так, но для меня два фаворита. Это Наталья, которая написала, что у нас покушать. И вот каждый день, хотя холодильник полный, так сказать, иди открой. Открой, посмотри, разогрей.
0: Выбери,
1: да. И вот Сергей, которому приходится делиться деньгами, скинь на карту, я обнулился. Ваш выбор, пожалуйста.
0: Ну, я, пожалуй, на скинь карту все-таки, наверное. Оно такое жизненное.
2: Дарья.
1: А я сказал, у меня два, а вы выберите.
2: Ну, я соглашусь.
0: Сергей. Хорошо. Тогда Сергей у нас сегодня объявляется победителем. Получает кофе от кофе Лайка. И наши добрые пожелания.
1: На правах рекламы. Кофе-лайк помогает проснуться утром, зарядиться днем и приятно провести вечер. Адреса: город Гай, улица Ленина, 46, город Новотроицк, Советская, 84, Марии Корецкой, Советская, 44А, парк Советская, 93, остановка Гагарин.
0: Спасибо. Спасибо, друзья, за то, что принимали участие в сегодняшней беседе.
1: Да, как много всегда крутых сообщений. Да.
0: Всем хорошей среды сегодня. Не забывайте, 7 октября у нас на календаре. До завтра, до 7 утра.
2: Да будет так. Хорошего дня. Пока.
1: Пока. What?

0: на Урале 10 часов. Это радио Хит.
1: Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Инспекторы Россельхознадзора по Оренбургской области совместно с пограничниками пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии попугаев на территорию России. Нарушения обнаружили на многостороннем автомобильном пункте пропуска Сагарчин. Из-за выявленных нарушений инспекторы ведомства запретили ввоз экзотического груза. Вся партия попугаев была возвращена отправителю на территорию Казахстана, а в отношении грузоперевозчика возбуждено дело об административной ответственности. Ангайская межрайонная прокуратура поддержала обвинение по делу 40-летнего местного жителя, ранее уже судимого. Мужчина признан виновным в неуплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка без уважительных причин и неоднократно. Отец не перечислял деньги на содержание ребенка, задолженность превысила почти 1,5 миллиона рублей. Суд согласился с позицией прокурора и назначил наказание – 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. С 1 марта 2027 года в России вступят в силу новые требования к проведению теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. Процесс со сдачей испытаний дополнят обязательной фото- и видеофиксации, сообщил РИА Новости автоэксперт Александр Холодов. Техника должна располагаться так, чтобы в кадр попадали как рабочие места будущих водителей, так и места экзаменаторов. При этом система получит защиту от несанкционированного доступа. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 71 копейка, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
5: Поиграем в города?
6: Ага.
5: Начинай.
6: Казань.
5: Новороссийск.
6: Краснодар.
5: Рязань.
6: Москва.
5: А при чем тут Москва?
6: А при том...

0: Город Орск, улица Краматорская, 32.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
2: Новости.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Доброе утро, добрый день, доброй ночи. Здороваемся с каждым из вас, как будто, знаете, ну, вы можете быть на одной части света, в другой. Кто-то уже вечер встречает, там, наши слушательницы и слушатели где-то, и телеслушатели на Дальнем Востоке. Кто-то только просыпается. Где бы вы ни находились, мы вас сопроводим вкусной музыкой, отличным саундом, настроением, общением. И все это здесь на портале smotri.radio. Take me back, слушаем. Анна Семенович. Араш на моря отвезут. Иногда хочется тепла в такую погоду.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ай, пора заглянуть в центр. 7 октября, среда, день вежливых людей сегодня. Так что, ну как бы вам сказать помягче. Соблаговолить, послушать, наверное, список событий. Далее у нас день Конституции в СССР, 49 лет назад она была принята. Далее день вспоминания про теплые вещи, вот сегодня. Всемирный день хлопка, Всемирный день карате, вот можно поздравить. Я, получается, 6 лет отдал Кикушину в свое время далекое. День случайных приступов поэзии. Пожалуйста, можно что-нибудь приятно зачитать. День, ты важен мне. Скажите об этом тому человеку, который у вас в сердечке. Всероссийский день беременных. День ванны сегодня. День образования штабных подразделений МВД Российской Федерации. Еще у нас день безопасной дороги в школу, тоже важно. И из-за границы пришли день внутренней красоты, например. Так что отыщите ее и покажите всему миру. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Где купить студенту все? В «Мегарай». Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в «Мегарай».
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
6: Какие итальянцы?
5: Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в «Газовик». Орск, Краматорская

0: за котлами в газовик.
1: Если нужно купить что-то важное, адреса наши должен знать каждый. Все найдется, что не пожелается. И цены наши вам очень понравятся. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 125 грамм 27 рублей. Электрический конвектор «АЭС Электрик» 2199 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
2: Небо, парк, батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
3: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
2: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
3: Небо-парк, время взлететь.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Давайте гороскоп изучим поближе. Давайте. Все взоры прикутаны к приемнику.
2: Овен.
1: Остерегайтесь внезапных решений и тем паче необдуманных действий.
2: Телец.
1: Если вы имели неосторожность недавно про кого-то посплетничать, то сегодня лучше носа из дома не показывать.
2: Близнецы.
1: Вы можете познакомиться с чрезвычайно интересными людьми, которые раскроют перед вами новые, просто чарующие перспективы.
2: Рак.
1: На свете много незаменимых людей, а вот незаменимых вещей существенно меньше.
2: Лев.
1: Сегодня энергичность ваша превысит ресурсы пары электростанций.
2: Дева.
1: Сегодня вы можете стать жертвой апатии, возможно, надолго.
2: Весы.
1: Вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве.
2: Скорпион.
1: Вы можете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения.
2: Стрелец.
1: Постарайтесь повнимательнее отнестись к тому, правильно ли вас понимает собеседник.
2: Козерог.
1: Вам лучше не искать компании, у вас могут появиться трудности в общении.
2: Водолей.
1: Для вас возможно понимание целей, важно понимание целей вашего семейства. Понимание сближает, и это как раз то, что нужно.
2: Рыбы.
1: Вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Информация от ignia.com. Слушаем Егор Крида.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля «БелАЗ», слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28 74 56 28 74 56 или по адресу: Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе 10, Орское карьероуправление.
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит. На все времена.
1: Гости из будущего, и трек под названием «Это сильнее меня» вышел в 2000 году. Альбом оказался, кстати, полностью успешным. А вот этот хит одним из главных, что и остается так, на протяжении 24.

0: Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: На Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургская область оказалась в нижней части рейтинга материального благополучия населения, подготовленного РИА Новости. Всего было ранжировано 85 регионов страны. Наш регион занял в рейтинге 61 место. Год назад Оренбургская область занимала 57 место, а два года назад 55. На первых позициях рейтинга оказались регионы Крайнего Севера. Первое место — Ямало-Ненецкий автономный округ, второе — Ханты-Мансийский и третье — Чукотский. На заседании правительства Оренбургской области, которое прошло накануне, 6 октября, рассмотрено порядка 20 вопросов. Одним из главных стало начало отопительного сезона. Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, в 19 муниципальных образованиях региона отопительный сезон уже стартовал. Еще в 10 идут пробные топки, в их числе Оренбург. Глава региона рекомендовал не медлить с подключением к теплу социальных объектов. Там, где это уже требуется, жалоб быть не должно. При этом он отметил, что почти половина соцобъектов в регионе уже подключены к теплу. Осенние каникулы у школьников в России в 2026 и 2027 учебном году будут самыми длинными за последние 10 лет и составят 12 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации Министерства просвещения. В предыдущие годы осенние каникулы длились 9 или 10 дней. Ранее сообщалось, что осенние каникулы у школьников, которые обучаются по четвертям, в предстоящем учебном году будут длиннее зимних. Перерыв от учебы продлится с 26 октября по 3 ноября. Далее информация о курсе валют. Доллар — 85 рублей 71 копейка, 100 тенге — 18 рублей 84 копейки, юань — 12 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу: город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: день, чтобы почувствовать себя живым, почувствовать, знаете, приток сил, даже несмотря на серую погоду за окном. Вот эти все моменты должны нас двигать вперед и в отличном направлении. Стараемся музыкой добавлять, жать на газу, ну, не в буквальном смысле, конечно, за рулем будьте аккуратнее. А так, ну, все получится. Heaven и I Run, вот неспроста именно с таким названием хит отзвучит. Иванушки Интернешнл, «Небо» тоже можно приучить, вернее, приурочить к погоде за окном. И тим белорусских Педро также споет, в общем, все танцевально.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДКАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
5: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
6: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: У нас из легендарного еще тут хит на все времена прозвучит. И я уверен, ваше послание тоже станет вот, чем-то частью истории, по крайней мере. Остается только написать, передать что-то, пожелать. Да и просто напомнить о себе с улыбкой, вспоминая былое. Пиши, портал смотри.радио, 8922-878-2929, Макс, Телеграм. Ну а пока Медуза и Энрико Амаль.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск, Воснецова, 21. Звоните 30-68-98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.

0: Закатлами в газовик.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо».
1: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
2: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит на все времена.
1: Так, 23.45 и Five Star Family с треком «Я буду». Еще одно творение нулевых, которое звучит на каждой дискотеке сегодня. Ну и кем вы будете, решайте прямо сейчас.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
0: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять. Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
2: В крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон, вахтер. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 3537.
3: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
4: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань-ВДВ». Начало матча в 21:00.
5: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.

0: Максим Мочалов тоже вас сейчас возьмет, зацелует в эфире.
1: Как? Обязательно. Тем более, сегодня так прохладно, что вот эти чувства.
0: Вот что он злой. Нам прохладно,
1: кажется. Помогает согреваться.
0: Хорошо. Добритесь, обжимайтесь, да. Вот, и слушайте музыку.

0: На Урале полдень. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Первомайском районе суд рассмотрел дело о заведомо ложном доносе и совершении тяжкого преступления. В июне мужчина, находившийся в больнице, рассказал полицейским, что сосед ударил его ножом. Так он пытался защитить от привлечения к уголовной ответственности супругу, которая в действительности нанесла ему ранение. Фигурант написал заявление, обвинив в преступлении невиновного человека. За ложный донос суд назначил штраф в размере 110 тысяч рублей, сообщает прокуратура Оренбургской области. Словакия не считает Россию угрозой в сфере безопасности. Об этом заявил министр обороны страны Роберт Калиняк. Так он прокомментировал слова глава МИД ФРГ о том, что из Москвы якобы исходит самая большая угроза для континента. Калиняк отметил, что подход Братиславы строится на поддержании хороших отношений и предотвращении эскалации конфликта, передает газета РУ. Россияне от 30 до 54 лет составляют почти 60% клиентов фитнес-клубов. Об этом news.ru сообщила глава национального фитнес-сообщества Елена Силина. За год доля посетителей от 40 до 54 лет выросла и приблизилась к 30%. Увеличилась и доля клиентов старше 60. По словам Силиной, занятия для этой аудитории все чаще связаны со здоровьем, сохранением работоспособности и качеством жизни. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 71 копейка, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не забывайте, друзья, если чего-то очень сильно хочется, сегодняшний день поможет вам с этим справиться и получить в свое распоряжение то, о чем вы мечтаете. Главное — работать вместе с нами в едином ритме и делать музыку громче. Ну а вам уже нам Disco Lines, Holy Flame, Victory Day in Echo и Bob Sinclair с Кейджи уже далее в эфире.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: «Звезды». Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
7: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53, сайт rexcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-2810.
8: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
9: «Подушка шоу».
8: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
10: Я свою девчонку тоже я привел в «Яблочный Спас». Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
11: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
12: Трейд-ин – обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Включи новое окно в своем доме.
14: Смотри радио, смотри жизнь.
15: Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: И вновь вместе с вами, друзья, обсудим, что посмотреть этой осенью, чтобы у нас стало теплее, и, конечно же, ваш день и вечер был приятнее. Виталий Морозов вновь вместе с нами. О каком фильме и с какими героями мы сегодня познакомимся?
2: Привет, Максим, всем здравствуйте, друзья.
1: Привет, привет.
2: Ну вот метко Максим за эфиром отметил: не отпускает меня собачья тема. Накануне мы обсуждали картину «Сердце зверя» про мужчину и собаку. Еще один фильм про мужчину и собаку. Снова это «Тернер и Хуч» 1989 года, категория 12+, у картины. Молодой, прекрасный Том Хэнкс.
1: Я бы даже, знаешь, сказал, юный по нашим меркам.
2: Юный, даже, да. Играет профессионального сыщика Скотта Тернера, и он ненавидит беспорядок. Все в жизни спланировано, предсказуемо, а тут случается убийство, на место преступления вызывают Тернера, а там, ну, получается, убит хозяин собаки, вот этот самый Бисли его зовут по-моему, в фильме, по-моему, так же его звали, или его, вот я точно не помню. А, нет, ну как, какой Бисли, да, его же Хуч звали. А играет его собака Бисли. И был убит хозяин, и он, вот, правда, не помню уже почему, но, короче говоря, он забирает эту собаку себе. То есть, казалось бы, ну, странный ход, человек, который любит порядок, но собаку забирает в итоге. Ну, конечно, она привносит в его жизнь самый настоящий хаос.
1: Сопливый хаос, я бы даже сказал.
2: И сопливый, и всякий, да. И дрессировке он совершенно не поддается. Идет очень серьезная притирка у них друг к другу, какие-то компромиссы и так далее. Но в итоге он потом, ну, вырастает, так скажем, да, в настоящую такую служебную собаку. И Скотту помогает там в раскрытии преступлений. И, по-моему, даже в раскрытии преступлений вот убийства и хозяина в том числе. Потому что он какую-то цепочку там запустил, соответственно, запустило это убийство. И привело потом к неожиданным последствиям в финале. Достаточно милое кино. Вот я удивился тому, что снял его режиссер Роджер Споттисвуд. Ныне это имя, конечно, мало что кому говорит, и мне в том числе. Но дело в том, что я смотрел его прекрасную картину «Соломенные псы». Это не современную, а ремейк уже, а фильм 1971 года,
1: да,
2: где...
1: Да, да, оригинал.
2: Да, Дастин Хоффман снимается. И вообще, это режиссер, так, ну, я посмотрел, вполне... В основном такого серьезного достаточно кино.
1: Как его занесло в эту комедию, непонятно.
2: Как его в эту комедию занесло, но, тем не менее, с этим заданием он справился. Получилось все это достаточно мило в первую очередь. Потому что сюжет, еще раз повторюсь, «Одинокий мужчина и собака» — это всегда без промаха абсолютно.
1: Да.
2: Мне кажется, даже сериальные какие-то сюжеты, которые до сих пор, в общем-то,
1: Мухтар,
2: живут, да, на телеканалах, они...
1: Всегда свеж на одном
2: берут,
1: из каналей.
2: Берут, да, берут в основном именно этим, конечно. Что там дальше происходит, уже не так важно. Главное, это крепкая дружба, это товарищество, это дух приключений каких-то.
1: Ну и неловкие ситуации, которым приводят.
2: Ну и комедии, да, комедии,
1: собака.
2: Что-то смешное. Как это в данном фильме, здесь прекрасно все. Вообще, начиная от молодого Тома Хэнкса и заканчивая прекрасным псом. Конечно, опять же, бич вот такого кино — это концовки. Почему-то кто-то должен, извините, погибнуть. Почему, вот, почему нельзя сделать, чтобы все у всех хорошо,
1: ну,
2: было?
1: Чтобы совсем
2: я не понимаю,
1: на,
2: да.
1: Так, ну, сказать, точнее, я понимаю, эмоциональной ноте все закончилось,
2: да,
1: конечно.
2: Да, конечно. Но ведь это же обидно. Так нельзя делать. Пускай все живы-здоровы и дальше наслаждаются жизнью.
1: Да, сегодня у нас ретро-выпуск. Даже вот ощущение того, что у нас картина висит из прошлого.
2: Нет, ну правда, классное, замечательное кино. Я вот периодически с удовольствием пересматриваю и, в общем-то, всегда испытываю удовольствие.
1: Да, особенно если вы любите животных, must have.
2: Да, это точно. А, в общем, «Тернер и Хуч», такая вот картина, категория 12+, у нас сегодня.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: музыкального мира.
1: Ищи в нашей группе ВКонтакте
0: vk.com/hitorsk.
2: Снова танцуем.

Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» — комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-30. 3-73.

0: сейчас!
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: теплее, и, конечно же, привносим в него свои эмоции и, конечно же, пожелания не только. Давай вместе с нами делать громче и общаться на портале смотри.радио. Оставляй свои мысли по поводу этой среды, мы же ее наполним яркими эмоциями, поможет нам музыка.
1: Смотри, смотри, радио.

0: Реклама. Небо, парк, батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
1: Небо, парк, время взлететь.
2: Колготки для ваших прекрасных ножек, чтобы пройти им сотни дорожек. Чтобы в тепле и спокойствии быть, колготки вам срочно нужно купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Гламур Битула 70 Дэн» 199 рублей. «Гламур Велюр 70 Дэн» 299 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
7: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань-ВДВ». Начало матча в 21:00.
8: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.

0: Далее 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске готовится к старту отопительного сезона. Уже 8 октября специалисты приступят к пробным топкам. Их главная задача – проверить состояние теплосети, провести пусконаладку и настроить нужный режим работы. На этом этапе тепло подадут до границы домов и учреждений. А дальше ответственность переходит к управляющим компаниям и самим организациям. Им нужно открыть задвижки и запустить тепло по стоякам и батареям. В ходе работ специалисты подтянут соединения, отрегулируют давление и устранят мелкие недочеты. В Оренбургской области готовится к запуску новой меры поддержки семей с детьми. С 1 января 2027 года планируют ввести единовременную выплату для женщин, которые стали многодетными мамами в возрасте до 25 лет включительно. Речь идет о матерях, родивших третьего или последующего ребенка. По словам министра социального развития Оренбургской области Елены Сладковой, новая выплата является частью государственной политики, направленной на стимулирование рождаемости и поддержку семей с детьми. Россияне стали активнее готовить автомобили к зиме. В сентябре продажи зимних шин на крупных интернет-площадках заметно выросли по сравнению с августом. Как пишет РИА Новости, на отдельных площадках спрос увеличился в 1.5-3 раза. Эксперты связывают это с тем, что автомобилисты предпочитают покупать резину заранее, не дожидаясь первых снегопадов. В среднем полная подготовка к машине к зиме, включая замену шин, масла, антифриза и обслуживание, может обойтись примерно в 46 тысяч рублей. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 71 копейка, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами, друзья, продолжаем заполнять пространство вокруг нас только яркими эмоциями. И, конечно же, помогаем вам двигаться вместе с нами в едином ритме, чтобы сегодня точно все успеть и не замерзнуть. Не забудьте про обеденный перерыв вместе с нами. Насладимся им под ритм от BTS, Guys Brothers, Vintage и Шизофрения.

0: случая.
1: Смотри прямую трансляцию.
2: Смотри прямую трансляцию.
1: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.
1: В эфире «Смотри радио». Вновь обсудим свежие новости с нашими автоэкспертами. Илья Дорогов, Константин Макаров уже на месте. Доброго дня!
2: Привет-привет всем! Привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир. Здравствуйте все!
3: Да, друзья, всем день добрый.
2: Так, добрый.
3: Начнем с местных новостей. Я думаю, что многие автомобилисты в городе, кто часто передвигается через поселок Победа в сторону поселка Первомайский, обратили внимание, что там заработал новый светофор.
2: О, да!
3: Да, причем установили его где-то полгода назад, и все это время он стоял, не работал. Но вот буквально на днях наконец-таки зажегся свет, зеленый, красный, желтый.
2: Зажегся
3: да,
2: свет.
3: И все заработало.
1: Поэтому стало лучше.
3: Нет, на самом деле, давайте скажем честно, что перекресток достаточно неудобный, особенно когда вы выезжаете с улицы Гончарова на Достоевского, потому что обзора практически нету.
2: Он там смещен немножко.
3: Да, он смещен, и плюсом, допустим, труднее. Если вы за рулем грузовика, то еще сложнее оттуда выехать, потому что, ну, невозможно предугадать, с какой скоростью едет автомобиль с поселка Победа. Поэтому установка этого светофора на самом деле хорошее дело, и я думаю, что она как раз-таки поможет решить ту проблему, из-за которой часто у нас там происходит ДТП.
2: Угу. Так, это замечательно.
3: Это замечательно. Идем далее. Значит, обязательные тесты на знание правил дорожного движения ведут для курьеров в Москве. Да, причем с 15 октября московские курьеры, не сдавшие тест на знание ПДД, не смогут работать в доставке. Смотрите, интересный момент, что тестирование запустили 30 сентября, и до 14 октября его можно пройти добровольно, а вот уже с 15 числа оно станет именно обязательным. Угу. И, значит, по данным департамента, в столице на данный момент работают более 135 тысяч курьеров.
2: Ну,
3: на самом деле, это целая армия, по-другому не скажешь.
1: Мне кажется, даже больше.
2: 135 тысяч — это еще 50 сверху и город Орск.
3: Да. Ну, по факту,
2: по
3: да.
2: Факту, да.
1: Обслуживают Москву.
3: Так вот, чтобы успешно пройти тест, нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов, и результат сразу отображается в личном кабинете курьера и действует в течение года. Ну, все мы прекрасно понимаем, что курьер должен знать правила безопасного вождения, то есть скоростной режим, передвижение на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности. Также ему необходимо спешиваться на пешеходных переходах. Ну, то есть, в общем, там, я думаю, ничего сложного в этом нету, и то, что вот такие вот правила для курьеров ввели, это на самом деле хорошо.
2: Да, это прекрасно,
3: Это вообще надо, по идее, распространить и на всю страну.
2: Да. Вообще, мне кажется, изначально, я, честно говоря, не знал, то есть, изначально, мне кажется, надо было как раз-таки входной билет, чтобы ты стал курьером. Сдавай сразу. Я думал, почему-то думал, знаешь, как само собой разумеющееся, что это.
3: Но
2: есть.
3: Вот теперь это само собой разумеющееся.
1: И получается, каждый год им нужно будет пересдавать.
3: Да, да.
2: Понятно.
3: Понятно. Идем далее. Вот интересная новость мне попалась с таким заголовком, что китайские автомобили убивают камеры смартфонов.
2: Лидар.
3: Так вот, как сообщает база, число обращений в сервисы электроники с проблемой выжженной камеры увеличилось на 30% за последний год. А все из-за лазерного импульса лидар-датчиков на авто. То есть локаторы используют невидимый для человека инфракрасный диапазон, чтобы измерять расстояние до объектов и строить трехмерную картинку окружающего пространства. Ну, и все мы прекрасно понимаем, да, что матрица смартфона достаточно чувствительна к такому излучению, то есть, если камеру направить прямо на работающий лидар с близкого расстояния или через зум, то на экране могут появиться разноцветные точки, полосы, яркие пятна, мерцание и отдельные битые пиксели.
2: Да,
3: ну, как сообщается, обойдется такой ремонт минимум в 15-20 тысяч рублей. Да, все из-за того, что, в принципе, технология вот эта с использованием лидаров в последнее время стала достаточно дешевой, и ее стали использовать на большом количестве китайских автомобилей, в связи с чем количество обращений вот по ремонту телефонов увеличилось. Угу. Ну, на самом деле, как бы обидно и страшно вот так вот, да?
2: А зачем снимают машины, лидары? Для чего? То есть, понимаешь, это же второй вопрос. Типа, люди такие: о, это лидар, надо его сфоткать.
3: Нет, я так понимаю, что тут момент идет, что даже вот просто, допустим, вы свой новый автомобиль, хотите снять. Ну вот я купил красивую классную тачку, вот вы хотите видео снять. И при работающем лидаре, то есть достаточно высок риск того, что вы, значит, испортите камеру смартфона. Или, допустим, вы едете за рулем, что-то снимаете. Или вот как... Не за рулем снимаете, хорошо.
2: Но вдруг у вас
4: полезные советы от Константина Макарова.
1: Закрепленный телефон снимает.
3: Да, да, закрепленный телефон снимает.
2: Естественно. Вот. Именно так.
3: Так что имейте в виду, если у вас вот такой автомобиль с такими системами, что за рулем нельзя пользоваться камерой и снимать что-то на него.
2: Отлично. Кость, спасибо большое. Друзья, мы же давайте дальше будем двигаться по этому дню. И, естественно, все это сопровождает музыка, которая будет в эфире Радио Хит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Где одеться студенту в мегарай?

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов. Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24.
2: Телефон рекламной службы 25

Продолжаем наше яркое движение по этому дню. И, конечно же, заряжаем вас на великие дела в эфире. А этими самыми яркими и невероятными событиями, которые с вами происходят, советую поделиться с нами здесь, в эфире «Смотри радио». Заглядывайте к нам, присылайте ваши пожелания, мы их озвучим. И, конечно же, добавим в ваш день еще больше музыки. Уоррен Лорен впереди, будет Баиндия и Мандо, так далее.

0: Реклама. Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.
2: Нужен автобетонный насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетонного насоса. 324-824.
3: О, Афина. Оренбуржье захватит она.
4: Бензиновая лихорадка.
5: Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургская область заранее готовится к паводку 2027 года. В рамках мероприятия были приобретены водоналивные дамбы, специальные мобильные гидротехнические конструкции для защиты территории при неконтролируемых подтоплениях. И главная задача – оперативно создать преграду, чтобы предотвратить или локализовать затопление. В России предложили создать единую систему скидок для пожилых граждан, которая будет распространяться на продукты питания, лекарственные препараты и бытовые услуги на всей территории страны. В основе инициативы лежит проект дисконтной карты «Северная забота», который был запущен в 2025 году при поддержке Совета ветеранов Архангельска. Такая бесплатная карта доступна россиянам старше 60 лет. Благодаря запуску аналогичных систем скидок на территории всей страны удастся сохранить бюджет многих пенсионеров, обеспечив им при этом доступ к базовым бытовым товаром. Росприроднадзор не нашел загрязнения в море у Сочи после пожара на танкере. Специалисты продолжают следить за состоянием акватории и береговой линии. Об этом ТАСС заявили в ведомстве. Накануне в Черном море загорелся танкер под флагом Либерии. Судно эвакуировали 23 человека, двое пострадали. В Минтрансе сообщили, что танкер атаковали беспилотные катеры. На борту были граждане Индии. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 71 копейка, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Делаем так, чтобы этот день был теплее для каждого. И вместе с нами яркими красками делится в эфире музыка. И вы тоже не стесняйтесь вместе с нами прибавлять громкость, чтобы сегодня хорошенько не только потрудиться, но еще и сделать атмосферу вокруг нас теплее. И нам не замерзнуть поможет Баста и моя Мишель. Евгения Отрадная впереди и Токио Хотел уже далее.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас давайте вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас был Дилак и Слоудаун. На втором месте были Hugel, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алок и Халид с треком Dive into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке хит-мьюзик-чарт голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская 115Б, телефон 25-33-73.
3: В мире не найти красоток, что обойдутся без колготок. Чтобы к зиме готовой быть, колготки необходимо купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Инноморе» или «Гламур Велюр 70 Дент» по 299 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Рекцентр Орск, кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53, сайт rekcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-28-10.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
5: Категория 16+.
3: Партнер «Батутный парк Небо».
2: Устали от серого асфальта?
3: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
3: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
3: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Сказочный хит от Джонни и Федука. Лето в эфире «Смотри радио». У нас уже летнее настроение уже давным-давно покидало, но осеннее ничем не хуже. Да, оно другое, но это не главное. Главное, чтобы мы и осенью могли сделать жарко и себе, и окружающим. Давайте добавим градус настроения в этот день под лучший ритм здесь в эфире «Смотри радио». И даже самая хмурая осень будет приятнее.

0: Вместе.
1: Из музыкального мира.
0: Ищи в нашей группе ВКонтакте.
1: vk.com/hitorsk

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Горы посуды оставит семья, но не пугает работы меня. За чистоту и за блеск отвечает мой «Биолан». Он всегда выручает. В сети магазинов «Милый дом» средство, моющее для посуды «Биолан» 450 мл в ассортименте по 54,90. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
0: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классный, о которого я мечтал.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 250807.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

летают в эфире «Смотри радио» от «Септемба». Только что в эфире вместе с нами мы прожили это осеннее настроение. Ну а вашим настроением не преуменьшая, давайте делиться здесь и прямо сейчас. Вы пока тоже заглядывайте на портал «Смотри.радио» и присылайте ваши пожелания. Макс, привет, передаю привет городу Орску. Здравствуйте! От Сергея сообщение прилетело, от нас тоже большой привет. И Анна передает привет всем, кто на волне, и желает отличного дня любимому Игорю. Ваши же пожелания и приветы, а также оставляйте вместе с нами и делайте громче.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Не знаешь, что надеть осенью? В «Мегарай» ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. «Мегарай» – одежду для всей семьи выгодно покупай.
2: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
3: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 12 градусов. Сегодня к вечеру будет плюс 14. Вновь возможен дождь. В Ясном плюс 13. Вечером будет плюс 12 и дождь. В Ковандыке-Медногорске плюс 13. Вечером будет плюс 12. Также возможен дождь. В Оренбурге сейчас плюс 14. Будет плюс 14. Вечером также и дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Инспекторы Россельхознадзора по Оренбургской области совместно с пограничниками пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии попугаев на территорию России. Нарушение обнаружили на многостороннем автомобильном пункте пропуска Сагарчин. Из-за выявленных нарушений инспекторы ведомства запретили ввоз экзотического груза. Вся партия попугаев была возвращена отправителю на территорию Казахстана. А в отношении грузоперевозчика возбуждено дело об административной ответственности. Гайская межрайонная прокуратура поддержала обвинение по делу 40-летнего местного жителя, ранее уже судимого. Мужчина признан виновным в неуплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка без уважительных причин и неоднократно. Отец не перечислял деньги на содержание ребенка, задолженность превысила 1,6 миллиона рублей. Суд согласился с позицией прокурора и назначил наказание 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. С 1 марта 2027 года в России вступят в силу новые требования к проведению теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. Процесс сдачи испытаний дополняет обязательная фото- и видеофиксация. Автоэксперт сообщил, что член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов отметил, что техника должна располагаться так, чтобы в кадр попадали как рабочие места будущих водителей, так и места экзаменаторов. При этом система получит защиту от несанкционированного доступа. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 71 копейка, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
7: Каждый.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самыми любимыми треками мы атакуем сегодняшнюю холодную осень, чтобы она там не замерзала. И вы тоже давайте согревать окружающих, прибавьте чуть громкость и не забывайте двигаться вместе с нами в одном ритме. Даже если вы не танцуете, то хотя бы рабочий процесс давайте в один ритм соединим и вместе с нами будем двигать далее. Поможет нам, конечно же, музыка. Лирик на горизонте будет Ирина Дубцова и Хьюгл с Smile Angel и Ultra Night. Также скоро о праздниках расскажу.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре 7 октября, и в этот день отмечается День вежливых людей. Также день вспоминания про теплые вещи. Еще Всемирный день хлопка, День случайных приступов поэзии, День ты мне важен, еще Всероссийский день беременных, Всемирный день карате и День ванны. Поздравляем вас, друзья, и, конечно же, не забываем про именинников: Владислава, Галактиона, Андрея, Павла, Марию и Сергея. Сегодня именины, не забудьте их поздравить, собственно, через наш портал смотри.радио. Это всегда можно сделать.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
0: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый

0: Арочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
3: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань ВДВ». Начало матча в 21:00.
4: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: музыкальными драгоценностями с удовольствием делимся с вами. В эфире «Смотри радио». Бриллиант от Артик и Асти только что в эфире сиял и сверкал. И чтобы ваш денек тоже был ярче вместе с нами, не стесняйтесь делиться вашими бриллиантами и дорогими и теплыми пожеланиями, которые вы присылаете к нам на портал «Смотри.радио». О том, каким вы видите сегодняшний день и о чем мечтаете, тоже можно рассказать. Это мы, конечно же, все ждем с нетерпением на портале «Смотри.радио». В эфире «Ловите Airbox», «Диджей Варду», «Марго Крэмон» впереди и «Комаро» далее.
1: Сделай громче. «Смотри

0: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: В крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон, вахтер. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33 01 10. Код города 3537.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07. Я думаю.

Любви в эфире Келли Кларксон. Только что в ее треке Because of You. Ну а почему вы сегодня улыбаетесь и наслаждаетесь моментом? Конечно же, расскажите нам ваши секреты. Конечно же, помогите поднять настроение окружающим. И, конечно же, своим любимым тоже о том, что они незаменимы. И, конечно же, вами любимым расскажите. Через портал смотри.радио это делаем. Мы же шагаем дальше под Ибана. Джиган Лет, Влог Дог будет впереди. Ирина Караулова также присоединится. Скоро погода расскажет.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать что нужно наступил момент со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
5: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: +13 за окном в городе Орске. Сегодня вечером будет также плюс.

0: Плюс 13, возможен дождь в Ясном. Сейчас плюс 10, вечером будет плюс 12. Также дождь в Кумдыке, Медногорске плюс 11. Вечером будет плюс 12, возможен дождь. Оренбург плюс 16 сейчас. Вечером будет плюс 15, также возможен дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама.
2: В магазинах народный диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также суп-продукт. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
1: Метеохит.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: далее. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Квитанции оренбургского филиала «Энергосбыт Плюс» уже доступны в личном кабинете и электронной почте. Треть клиентов энергокомпании отказались от бумажных счетов в пользу электронных и получают их в первых числах месяца. Оплатить услуги «Энергосбыт Плюс» быстро и без комиссии также можно онлайн. В личном кабинете на официальном сайте, в мобильном приложении «Энергосбыт Плюс» через форму оплаты без регистрации на сайте orin.splus.ru. Центральный районный суд города Оренбурга рассмотрит уголовное дело в отношении оренбуржца, укравшего банковскую карту своего начальника. Мужчина, работая на индивидуального предпринимателя и имея доступ к его кабинету, украл банковскую карту работодателя. Он использовал ее для покупки топлива, причинив ущерб на 13 217 рублей. Сейчас решается, когда дело передадут в суд. Россияне в среднем тратят на отдых и развлечения около 23-25 тысяч рублей в месяц. При средней зарплате около 110 тысяч рублей это примерно четверть дохода. При этом все участники опроса не выплачивали ипотеку. Большинство предпочитают спокойный отдых после работы. Прогулки, кафе или другие занятия рядом с домом. Около трети выбирают в кино, театры, музеи или на концерты. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 71 копейка, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от Citigroup.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: Как?

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Добавляем в ваш день нотку яркости и, конечно же, тепла в вашем дне, что вас больше всего радует и, конечно же, помогает вам улыбаться. А какими способами вы наслаждаетесь и делаете этот день приятнее, нам тоже расскажите через портал smotr.radio. Мы же, не стесняясь, тут вовсю танцуем и веселимся. Ведь как иначе, осенью нужно танцевать активнее, чтобы не замерзнуть. Поможет нам Баинди, Дуаш Суворова и Альберт Брайт уже дали в эфире.
2: Смотри, радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
4: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДКАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Рекцентр Орск, кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53, сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
8: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
9: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
10: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
11: Категория 16+.
9: Партнер — батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
12: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
9: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
12: «Небо парк». Время взлететь.
13: Включи новое окно в своем доме.
14: Смотри радио. Смотри жизнь.
15: Подробности на смотри.радио.

вместе с вами, друзья. Верим в то, что сегодняшний день принесет яркие эмоции, хорошее настроение. И Fort Minor, и их Believe Me нам в этом точно помогло. Ну, конечно же, мы вместе с вами тоже верим в то, что здесь прямо сейчас можно любой день сделать еще приятнее. А главное, не стесняться себя проявлять и не думать о грустном. Все такие мысли отгоняем от вас лучшей музыкой здесь в эфире. Смотри радио и украшаем октябрь. И, конечно же, делаем его чуточку дотеплее. Так что присоединяйтесь к нам и делай громче.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в «Газовик». Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Среди магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Было раньше. Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Продолжаем весело шагать по этой среде и почти уже дошагали до вечера. Да-да-да, совсем немножко, кстати, до того момента, когда мы вместе с вами перешагнем в новое состояние из рабочего в отдыхающих. Вместе с вами давайте это сделаем под наш ритм здесь в эфире «Смотри радио». Главное, не забывайте вместе с нами делать громче и передавать ваши эмоции. Мы зачитываем пока то, что уже к нам прилетело на портал «Смотри.радио». Приветствую, радиохит, и желаю отличного настроения Юрию и Светланке. От Оли сообщение прилетело. Также Игорь передает привет всему Оренбургу. Мы же присоединяемся и тоже желаем ярких эмоций. Вы же присоединяйтесь к нам и делайте громче.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
2: Ого, кажется, мозг проголодался.
0: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай радиохит

0: смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.

0: на Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Оренбургская область заранее готовится к паводку 2027 года. В рамках мероприятий были приобретены водоналивные дамбы, специальные мобильные гидротехнические конструкции для защиты территории при неконтролируемых подтоплениях. Их главная задача – оперативно создать преграду, чтобы предотвратить или локализовать затопление. В России предложили создать единую систему скидок для пожилых граждан, которая будет распространяться на продукты питания, лекарственные препараты и бытовые услуги на всей территории страны. В основе инициативы лежит проект дисконтной карты «Северная забота», который был запущен в 2025 году при поддержке Совета ветеранов Архангельска. Такая бесплатная карта доступна россиянам старше 60 лет. Благодаря запуску аналогичных систем скидок на территории всей страны удастся сохранить бюджет многих пенсионеров, обеспечив при этом им доступ к базовым бытовым товарам. Роспотребнадзор не нашел загрязнений в море у Сочи после пожара на танкере. Специалисты продолжают следить за состоянием акватории и береговой линии. Накануне в Черном море загорелся танкер под флагом Либерии. Судно эвакуировали 23 человека, двое пострадали. В Минтрансе сообщили, что танкер атаковали беспилотные катеры. На борту были граждане Индии. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 71 копейка, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости. Жизнь.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добро пожаловать в новый час, друзья. 17 часов и 5 минут на наших студийных. И вечер среды открывает перед нами двери. И мы готовы к тому, что сегодня с нами произойдет. Главное, чтобы вы тоже были с нами. И тогда ваш вечер среды точно запомнится надолго. Ну а какими праздниками можно украсить его тоже расскажем совсем скоро в нашей рубрике. А пока Лер в Москве впереди и Алекс Уоррен уже далее.
2: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В эту среду, 7 октября, день вежливых людей. Также день воспоминаний про теплые вещи, Всемирный день хлопка, день случайных приступов поэзии, день пи важен мне, еще Всероссийский день беременных. Также Всемирный день карате сегодня и день ванны. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников Владислава Галактиона, Андрея, Павла, Марии и Сергея. Сегодня именины. Ну а что вы будете сегодня праздновать, рассказывайте нам на портале smotri.radio, а мы вас поздравим.
0: Реклама.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Вы камильфо и ваш бонтон иметь костюмы от «Бастон». Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вкусные знания.
1: Заглядывайте к нам на теплый и вкусный момент, который мы в будние дни всегда готовы разделить с вами. Что там по вкусненькому? Вкусный бокс от нашего вкусного партнера. Хлебзавод 7, город Новотроицк, номер 21-137. Набирай, дозванивайся к нам в эфирную студию, отвечай верно на вопросы и получай подарок. А вопросы у нас, конечно же, самые, что ни на есть, родные. А о нашем родном крае, любимом городе Орске мы задаем вопросы. Вы же, если отвечаете верно, то вместе с нами получаете возможность выиграть вкусные боксы, конечно же, разделить его со своими близкими и родными. Так что номер 21-137. Ждем звонков. Дозванивайтесь прямо сейчас и давайте уже общаться с теми, кто к нам уже попал в эфирную студию. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Максим, Юля.
1: Очень приятно. Юленька, как настроение в осеннюю такую хмурую погоду?
2: Да, отличное настроение. Погода это временно, далее будет тепло.
1: Здорово, именно так же и думаем и мы. Тем более, всегда погоду навести вокруг вас поможет музыка здесь в эфире. Ну и, конечно же, верный ответ на наш вопрос тоже поднимет настроение. Если готовы, давай будем озвучивать вопрос.
2: Давай попробуем.
1: Итак, какой улицы точно нет в городе Орске и не было никогда? Итак, первый вариант ответа. Улица Радищева. Вторая улица – это Яшмовая. И третья улица Земляничная. Какой никогда не было и не будет?
2: Земляничная. Давай попробуем.
1: Земляничная. Эх, к сожалению, ответ неверный. Но спасибо тебе, что дозвонилась к нам в эфирную студию. И вы, друзья, давайте вместе с нами наслаждайтесь моментом и играйте, конечно же. Итак, есть у нас еще телефонный звонок. Здравствуйте. Алло, алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Как зовут?
3: Владимир.
1: Владимир, очень приятно. Ну что же, вопрос такой. Какой улицы нет и не было в Орске? Радищева, Яшмовой или Земляничной?
3: Я думаю, Яшмовой.
1: Действительно, такой улицы никогда не было. Красавчик верно ответил. Я напомню, что узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте, в тематической группе ВКонтакте Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города. Ну а от вас ждем теплых пожеланий. Кому они будут?
3: Всем, кто узнал, всем хорошего настроения, погоды хорошей.
1: Здорово.
3: И то, что сегодня.
1: Будем согреваться и далее в эфире. На линии остаемся, расскажу, как забрать свой подарок, а мы продолжим вечер с лучшей музыкой.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Вкусные знания.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
6: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
7: Всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чехни день здесь раз в Приморье и доступно все для нас.
8: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
9: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
10: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля «БелАЗ», слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
11: Телефон рекламной службы 20.

поднимаем ваше настроение выше некуда, и чтобы состояние ваше тоже вверх шло от того, что вы отработали, и думаю, уже этот процесс идет, как говорится, в гору, но чтобы еще было веселее, скорее залетай на портал смотри.радио и вместе с нами радуйся тому, что наступил вечер, своими радостными эмоциями делись также там, и, конечно же, присылай свои пожелания на вечер, чего бы очень сильно хотелось поесть, услышать, а, возможно, увидеть все это на очень-очень интересно.

0: Реклама.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: За окном в городе Орске плюс 14 градусов. Сегодня вечером будет также плюс 14, возможен дождь. Ночью плюс 10, завтра днем плюс 17. А в Ясном сейчас плюс 11, ночью будет плюс 9. Завтра днем плюс 14 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 11, будет плюс 9 градусов. Завтра плюс 15. А в Оренбурге в эту самую минуту плюс 16, ночью будет плюс 9. Завтра плюс 17 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Не стесняйтесь, друзья, делать громче, чтобы сегодня точно было жарко и пасмурность там за окном вас никак не коснулась.
1: Ой, все, не вспоминай, не надо об этом говорить.
0: А что ты тут окно пришла, закрыла, все, думаешь, там все стало солнечно и ясно? Ты должна постараться.
1: Да у меня вон радиохит окно, смотри радио, наш канал. А, ну там тоже, кстати, пасмурности нет, там мы красавчики и красотки.
0: 100% излучаем тепло, добро, позитив, яркие эмоции.
1: Да, да, да.
0: Даже если вам так не кажется, делайте все равно громче, прибавляйте звук и наслаждайтесь моментом. Кристин Бурова здесь в эфире.
1: Да,
0: Кристин, здравствуй. Радостная, веселая.
1: Конечно.
0: Будешь также дальше двигаться.
1: Естественно.
0: И открут, друзья, так что оставайтесь на волне, с Кристинкой будет вечерок самый жаркий.

0: Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске готовятся к отопительному сезону. С 8 октября начнутся пробные топки для проверки теплосетей и настройки работы системы. Тепло подадут до границ домов, дальше ответственность управляющих компаний. Пробные топки помогут выявить и устранить неполадки. Официальный сезон стартует 19 октября. При проблемах в доме обращаться в управляющую компанию. Прокуратура Первомайского района Оренбургской области поддержала гособвинение по делу о ложном доносе. В июне 2026 года мужчина, получивший ножевое ранение, под давлением жены обвинил в этом своего соседа. Суд оправдал невиновного соседа и оштрафовал мужчину на 110 тысяч рублей за ложный донос. Новый туристический сбор в Таиланде, по оценке туроператоров, не должен заметно повлиять на спрос со стороны россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. С 2027 года иностранным туристам предлагают платить 450 бат, это около 1200 рублей с человека. Сначала сбор планируют ввести для пассажиров, которые прилетают в страну самолетом. Как именно будут принимать оплату, пока не решено. Часть собранных средств хотят направить на страхование туристов и развитие инфраструктуры. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 71 копейка, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.

0: Афина Бурова на Радиохит.
1: Да-да, сами слышали, с кем открываем вечер. Помог нам Кима Саунд с его треком «Райс Лоу». Конечно же, Оксана Полякова с новостями. И Кристина Бурова будет помогать сейчас. В принципе, на протяжении всего вечера будем вместе с вами развлекаться. И, конечно же, позволять себе сделать все, что нужно и не нужно, но очень хочется. А почему бы и да? Сегодня какой день недели? Правильно, среда. Мы самую тяжелую половину дня уже отработали. И за это мы можем себя непременно чем-нибудь приятным вознаградить. Думайте, чем, а мы уже начнем это делать при помощи музыки. Нелла Кейли, Неум Тувымун. Далее, следом Артур Пирожков. «Плачь».

0: Десятка лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас давайте вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас был Дилак и его Slowdown. На втором месте были Hugo, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алок и Халид с треком Dive into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
5: в ХБшку на ТЗБ.
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
2: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань ВДВ». Начало матча в 21:00.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Радиохит знает, что нас слушают новоиспеченные родители, в том числе, и поэтому делюсь с вами информацией от экспертов. Они нам говорят, дети, которых воспитывают по принципу «нельзя наказывать и запрещать», перестают понимать границы дозволенного. Мягкое воспитание уже дает негативные плоды. Школьники младших и средних классов не воспринимают слово «нет». На первом месте у них «я хочу», «я могу» и «я имею право». При этом отвечать за свои поступки они не умеют. Вот знаете, раньше мы боролись с чрезмерно жестоким воспитанием, а теперь, видимо, наоборот, с очень даже мягким. Ну что ж, будем искать баланс вместе, просто теперь знаем, каких последствий можем ожидать в данном случае. Ну и, конечно, больше важной информации получаем здесь, в эфире Радио Хит, вперемешку с хорошей музыкой. Темпер Сити, Self-Aware, впереди делаем громче.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В «Мегарай». Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. «Мегарай». Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.

0: Закатлани в газовик.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
1: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
2: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Томас Невагрин был в эфире с его треком «Every time I see your smile». Я думаю, можно немного догадаться, о чем он там поет. Каждое время, когда он видит улыбку, конечно же, он получает удовольствие. Потому что это улыбка кого? Самого любимого человека. Это даже если не самого любимого. Если вы просто кого-то цените, непременно приятно видеть на лице этого человека улыбку и, конечно же, хорошее настроение. Так вот, почему бы почаще это настроение не вызывать, в том числе самостоятельно? Вы можете это сделать и в эфире «Радио Хит». Для этого нужно лишь открыть наш портал «Смотри.радио» и написать все самое важное и нужное. А мы потом все расскажем и покажем на канале «Смотри Радио». Есть также наш номер 8-922-878-2929, где можно отправить сообщение о Максе или Телеграме. Так что принимайте решение, где удобнее оставить свое послание, и непременно оставляйте. А мы пока продолжим вас вдохновлять самой подходящей музыкой.

0: Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» — комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-28-10.
2: Я свою девчонку тоже, я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35-Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе, 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
6: «Метеохит». Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Сейчас в Орске плюс 14, ночь ожидается плюс 10, завтра днем плюс 17 градусов. В Ясном данную минуту плюс 11, ночью температура опустится до плюс 7 и завтра днем

0: Поднимется до плюс 14. В Кувандыке и Медногорске плюс 12 на данный момент. Ночью стопы термометра опустится до плюс 8. Завтра днем поднимется до плюс 15. И в Оренбурге сейчас плюс 15. Ночью плюс 9. Завтра днем плюс 17 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
2: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
3: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: На Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Оренбургская область заранее готовится к паводку 2027 года. В рамках мероприятия были приобретены водоналивные дамбы, специальные мобильные гидротехнические конструкции для защиты территории при неконтролируемых подтоплениях. Их главная задача – оперативно создать преграду, чтобы предотвратить или локализовать затопление. В России предложили создать единую систему скидок для пожилых граждан, которая будет распространяться на продукты питания, лекарственные препараты и бытовые услуги на всей территории страны. В основе инициативы лежит проект дисконтной карты «Северная забота», который был запущен в 2025 году при поддержке Совета ветеранов Архангельска. Такая бесплатная карта доступна россиянам старше 60 лет. Благодаря запуску аналогичных систем скидок на территории всей страны удастся сохранить бюджет многих пенсионеров, обеспечив при этом им доступ к базовым бытовым товарам. Роспотребнадзор не нашел загрязнений в море у Сочи после пожара на танкере. Специалисты продолжают следить за состоянием акватории и береговой линии. Накануне в Черном море загорелся танкер под флагом Либерии. Судно эвакуировали 23 человека, двое пострадали. В Минтрансе сообщили, что танкер атаковали беспилотные катеры. На борту были граждане Индии. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 71 копейка, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
8: В каждом кадре.

0: Шунова на Радиохит.
1: 19.05 на наших студийных, и мне кажется, это самое подходящее время, чтобы наслаждаться красотами нашего восточного Оренбуржья по каналу «Смотри радио», сидя при этом дома в тепле под пледиком и с горячей чашкой чая или еще чего-нибудь вкусного. Именно этого как раз-таки хочется холодными вечерами. Если вдруг вы уже дома, то непременно себе такое позволяйте. А если еще нет, вы знаете, что сделать, как только туда попадете. На Радиохит же продолжится сопровождать вас самой подходящей, яркой и согревающей мелодией впереди. И Арбокс Грейсленд приведет пример таких мелодий. А Ума Турман с его треком «Просковья» продолжит. Наслаждаемся.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
4: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Милый дом. Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
5: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
6: Да я всюду мониторил и зашел в «Яблочный Спас». Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
7: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83.

0: Наш вечер теплой компании «Радио Хит» продолжается. И чтобы вам стало еще теплее, согреем вас какими-нибудь приятными, ну или, по крайней мере, надеемся, что приятными новостями касаемо завтрашнего дня. Узнаем все в гороскопе, а он после следующего трека. Ожидайте.
1: Смотри, радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Знаете, какое завтра число? Я думаю, знаете. 8 октября, четверг. А четверг — это почти пятница, а это уже хорошо. Ну, давайте посмотрим, что же этот день для нас приготовил, потому что звезды уже все давным-давно рассказали. Нам осталось лишь передать это вам в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: При желании вы могли бы услышать и понять язык животных и растений. Ваши чувства будут обострены, и их придется тщательно оберегать.
2: Телец.
1: Если среди звучащих вокруг вас мнений так и не появится ни одного истинного, что ж, придется высказать его самому, даже если делать это не очень хочется.
2: Близнецы.
1: Завтра на личную жизнь можете не рассчитывать. Ни на вечер, ни тем более на дневное время, а лучше ничего не планировать, чтобы никто не обижался.
2: Рак.
1: Вы так хорошо будете справляться со своими делами, что вам жаль будет, что они заканчиваются. Впрочем, хорошее настроение, а в честь выполненной задачи никуда от вас не уйдет.
2: Лев.
1: У вас есть выбор. Либо вы садитесь и оплакиваете упущенные возможности, либо начинаете активные поиски новых. Что больше нравится?
2: Дева.
1: Планируя какие-то дела на завтрашний день, вынесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику. Вам наверняка придется что-то спешно менять.
2: Весы.
1: Вас будут высоко оценивать самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания. Нынче вы вполне можете позволить себе покапризничать и не сразу принимать предложения, чтобы не спеша выбрать лучшее.
2: Скорпион.
1: Завтра вам наконец-то удастся показать окружающим, как много хороших качеств они вас так упорно не замечали. Не вздумайте зазнаваться, а весь эффект пропадет.
2: Стрелец.
1: Завтрашний день может показаться вашей деятельности натуры отчаянно скучным. Но прежде чем начинать ныть или того хуже, громогласно жаловаться на злую судьбу, подумайте, не лучше ли сидеть спокойно, чем бегать как обшпаренному от одной неприятности к другой.
2: Козерог.
1: Вы можете, немало не мучая совестью, нещадно эксплуатировать ближних. Они будут только рады быть вам полезными. А кто рад не будет, так это его проблемы.
2: Водолей.
1: Завтрашний день принесет вам маленькую победу, но может стать и моментом заслуженного триумфа. Если этого не произойдет, то, пожалуй, стоит задуматься, а не надо ли что-нибудь изменить.
2: Рыбы.
1: Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Ошибаетесь. Именно ее проверенность может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы. Информация предоставлена сайтом какой сегодня праздник? Игнио.ком.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.

0: меня. Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон, вахтер. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 3537.
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
2: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань ВДВ». Начало матча в 21:00.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
4: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Со саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри Радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

не забываем про то, что любой трек на радио «Хит», который звучит, может звучать чаще, если вы этого захотите. Для этого есть наша рубрика «Хит Мьюзик Чарты». Чтобы внести свой вклад в эту рубрику, вам не нужно много времени или чего-то делать. Открывайте наш портал smotri.radio, там вкладку «Хит Мьюзик Чарт», и вот для вас уже открыты все мелодии, которые вы можете оценить. Ну и, конечно, итоги мы подведем в субботу в 12 часов дня и воскресенье в 6 часов вечера, чтобы узнать, какие мелодии будут звучать намного чаще у нас в эфире, потому что они вам нравятся. Так вот, если вы знаете, что вам нравится, непременно заходите и голосуйте. А если не знаете, продолжайте оценивать вместе с нами. Впереди еще много достойной музыки. Мистер Ханслер и Георгос Мазанакис, Никотин и далее. Следом Егор Крид, Артик Асти, Карма. Делаем громче.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
4: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуется грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе 10, Орское карьероуправление.
5: Все, Оренбург.

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске готовятся к отопительному сезону. С 8 октября начнутся пробные топки для проверки теплосетей и настройки работы системы. Тепло подадут до границ домов, дальше ответственность управляющих компаний. Пробные топки помогут выявить и устранить неполадки. Официальный сезон стартует 19 октября. При проблемах в доме обращаться в управляющую компанию. Прокуратура Первомайского района Оренбургской области поддержала гособвинение по делу о ложном доносе. В июне 2026 года мужчина, получивший ножевое ранение, под давлением жены обвинил в этом своего соседа. Суд оправдал невиновного соседа и оштрафовал мужчину на 110 тысяч рублей за ложный донос. Новый туристический сбор в Таиланде, по оценке туроператоров, не должен заметно повлиять на спрос со стороны россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. С 2027 года иностранным туристам предлагают платить 450 бат, это около 1200 рублей с человека. Сначала сбор планируют ввести для пассажиров, которые прилетают в страну самолетом. Как именно будут принимать оплату, пока не решено. Часть собранных средств хотят направить на страхование туристов и развитие инфраструктуры. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 71 копейка, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Да-да-да, Кристи еще с вами на связи, и мы готовы продолжать радоваться этому вечеру среды. Да, удивительно, обычно радуемся вечерами пятницы или выходных, но никто не запрещает вам позволить это в том числе сейчас. Если у вас свободное время, это уже хорошо, и, как правило, мы его, конечно, тратим на то, что мы жалуемся, что мы устали или просто лежим на диване, а можно это время выделить и на что-нибудь более интересное, если вдруг найдете в себе силы, ну и, конечно же, настрой. Помните, что ваши эмоции выбираете себе вы сами. Если хочется радоваться, натягивайте улыбку, и скоро она станет совсем естественной. Ну и, конечно, Радио Хит вам с этим поможет. Музыка всегда поднимает настроение и расслабляет. Ибн Халлоу далее по курсу, следом Паскаль, «Шелковое сердце».

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Как сохранить весь уровень?

0: На Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.ру.

Нефтями россияне разбогатели за последние 4 года. Так сообщил глава ФНС, потому что число получающих свыше 200 тысяч рублей в месяц выросло с 1,74 миллиона в 2022 году до 3,9 миллиона человек. Еще 11,5 миллионов россиян зарабатывают от 100 тысяч до 200 тысяч в месяц. Это очень даже неплохие показатели. Да, правда, растут и цены на еду, и все остальное. Но, знаете, все равно хорошо знать, что у нас богатых много. Возможно, в скором времени этими богатыми станем и мы, если уже не стари. Ну, а с музыкой на радио хит любую работу для того, чтобы разбогатеть, выполнять намного приятнее и легче. Так что оставайтесь с нами даже в рабочие времена. Мы сопроводим вас самой мотивирующей, энергичной музыкой.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Рекцентр Орск, кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53, сайт rekcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-28-10.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: ООО «Афина».
4: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
5: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
6: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
7: Категория 16+.
5: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
8: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
5: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
8: Небо парк. Время взлететь.
9: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 25.

0: я читаю, пришло время пополнить банк наших сообщений. И с этим, конечно же, можете помочь нам только вы, наши любимые радиосмотрители. У нас есть портал smotri.radio, и именно там можно оставить любые сообщения любого характера, извинения, поздравления, приветы или просто какие-то необычные истории или вопросы. Все, что угодно, открывайте и пишите. Радуйте Восточный Оренбург и не только своими сообщениями. Есть также номер 8922-878-2929, через который вы можете отправить свои сообщения в Максе или в Телеграме. Выбор большой, выбирайте, куда написать, и непременно пишите. А пока вы пишете, мы продолжим слушать музыку и важную информацию. Джиган, не лето, лок-ток, дорого. Далее, следом из Махэллоу, а потом поговорим с вами о погоде.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама. Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
1: Что было раньше. Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
2: И свою девчонку тоже я привел в «Яблочный Спас». Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: «Яблочный Спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, /1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске плюс 15, ночь ожидается плюс 10, завтра днем плюс 17 градусов, в Ясном данную минуту плюс 12, ночью температура опустится до плюс 7, завтра днем поднимется до плюс 14. В Кувандыке и Медногорске плюс 12 на данный момент, ночью спад термометра опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 15. И в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью плюс 9, завтра днем ожидается плюс 17 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
1: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Далее. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: 21.03 на Урале. Ну, а мы продолжаем веселиться. Кайга и Максом МС Дноун открыли этот час своим треком Take Me Back. И да, возможно, этот вечер подойдет для ностальгии, когда вы будете думать, как же было хорошо тогда, заберите меня туда, куда. Это уже у каждого, знаете, индивидуальная история. Тем более, что музыка имеет свойство возвращать те времена, в которые вы любили ее слушать. И это, кстати говоря, огромнейший плюс, потому что иногда очень даже приятно посидеть и повспоминать, как же было хорошо. Главное, совсем не заспоминаться и жить нынешней жизнью, потому что она также приготовила для вас много ярких моментов. Ну а их, надеемся, вы будете встречать также вместе с Радио Хит, чтобы потом также слушать музыку и вспоминать хорошие времена. Оставайтесь с нами, наслаждайтесь и делайте громче. А Нотр и Фифси Фор Ультра Ток Ту Ю впереди.
2: Поймай настроение. Смотри, радио.

Смотри радио. Either you're mine or you're not. Maybe.

0: Лига лидеров Хит-мьюзик-чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в хит-мьюзик-чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotry.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас давайте вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас был Дилак и Slowdown. На втором месте были Hugel, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Alok и Khalid с треком Dive into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kinodefizformat.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете. А остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная, 24. Здание железнодорожных касс.
4: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Папе на работу. Маме в магазин. А бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
8: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань ВДВ». Начало матча в 21.00.
9: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
10: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

Рисуимс в эфире с его треком «Мистер Ноу Ит Олл» или просто «Всезнайка» по-русски говоря. Ну, конечно, всезнайками мы вас не сделаем, но готовы вас к этому званию сделать поближе при помощи нашей рубрики «Гороскоп», где мы уже обсудим завтрашний день и все, чего от него ожидать. Ожидаете и вы.

0: гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: 8 октября уже завтра. Это будет четверг, и мы все ближе к выходным. И, конечно, настроение поднимается от этих мыслей. Ну, а мы попробуем поднять его еще выше при помощи правильных действий. Какие же правильные, какие нет, конечно, принимать решение вам, но мы попробуем посоветоваться со звездами в нашей рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: При желании вы смогли бы услышать и понять язык животных и растений. Ваши чувства будут обострены, и их придется тщательно оберегать.
2: Телец.
1: Если среди звучащих вокруг вас мнений так и не появится ни одного истинного, что ж, придется высказать его самому, даже если делать этого не очень хочется.
2: Близнецы.
1: На личную жизнь можете не рассчитывать. Ни на вечер, ни тем более на дневное время лучше ничего не планировать, чтобы никто не обижался.
2: Рак.
1: Вы так хорошо будете справляться со своими делами, что вам жаль будет, что они заканчиваются. Впрочем, хорошее настроение в честь выполненной задачи никуда от вас не уйдет.
2: Лев.
1: У вас есть выбор. Либо вы садитесь и оплакиваете упущенные возможности, либо начинаете активные поиски новых. Что больше нравится?
2: Дева.
1: Планируя какие-то дела на завтрашний день, принесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику. Вам наверняка придется что-то спешно менять.
2: Весы.
1: Вас будут высоко оценивать самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания. Нынче вы вполне можете позволить себе покапризничать и не сразу принимать предложения, чтобы не спеша выбрать лучшее.
2: Скорпион.
1: Вам наконец-то удастся показать окружающим, как много хороших качеств они вас так упорно не замечали. Не вздумайте зазнаваться, весь эффект пропадет.
2: Стрелец.
1: Завтрашний день может показаться вашей деятельной натуре отчаянно скучным, но прежде чем начинать ныть или того хуже громогласно жаловаться на злую судьбу, подумайте, не лучше ли сидеть спокойно, чем бегать как ошпаренному от одной неприятности к другой.
2: Козерог.
1: Вы можете, немало не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать ближних. Они будут только рады быть вам полезными, а кто не рад будет, так это его проблемы.
2: Водолей.
1: День принесет вам маленькую победу, но может стать и моментом заслуженного триумфа. Если этого не произойдет, то, пожалуй, стоит задуматься, а не надо ли что-нибудь изменить.
2: Рыбы.
1: Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время. И уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Ошибаетесь. Именно ее проверенность может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: пальчиков на салфетке. Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
1: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
1: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Устали от серого асфальта?
1: Угу. Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
6: и море позитива.
5: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
1: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
5: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
1: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
7: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
1: Не грузятся новости, интернет пропал. Не беда, Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
1: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 25.

0: Обожаю творчество Анны Немченко на самом-то деле. Она, если что, пела предыдущий трек «Ретро-вейв», и мне очень нравится ее взаимоотношения с мужем. Посвятить песню мужу — это, конечно, невероятно. И мне кажется, для него очень приятно. И, конечно, не все дамы на такое способны, но пора бы нам вспомнить о том, как мы любим наших молодых людей. И, конечно же, об этом им напомнить, в том числе у нас в эфире «Радио Хит». А почему бы и нет? Если вы знаете, что ваш мужчина работает или чем-то занят, но слушает «Радио Хит», открывайте портал смотри.радио и непременно пишите все самое приятное и важное, а мы расскажем и покажем на канале «Смотри Радио». Будет очень необычно, как по мне. Ну и даже можно канал наш включить «Смотри Радио» и незаметно показать свое сообщение именно на нем. Мне кажется, будет необычно, ну а пробовать или не пробовать, принимать решение вам. Портал смотри.радио работает, заходите, а мы пока включим для вас музыку.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
2: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
3: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань-ВДВ». Начало матча в 21:00.
4: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: И сейчас в Орске плюс 14, ночь ожидается плюс 10, завтра днем плюс 17 градусов. В Ясном данную минуту плюс 12, ночью температура опустится до плюс 7, завтра днем поднимется до плюс 14. В Кувандыке и Медногорске плюс 12 на данный момент, ночью столб термометра опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 15. И в Оренбурге сейчас плюс 12, ночью плюс 9, завтра днем плюс 17 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
9: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Метеохит.
12: Все оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: 2 часа остается до нового дня, еще точнее, 1:57. В общем-то, да, 22:03, как поняли, на студийных, на Урале, но не факт, что у всех наших радиосмотрителей они много где находятся, поэтому к времени привязаться очень тяжело. Но большинство-то мы знаем, где сейчас, скорее всего, дома, под пледиком, с чашкой чая, в компании любимых людей, и это здорово. Даже если вы работаете, то работается уже, мне кажется, спокойнее, потому что ночь дает о себе знать, и мы становимся намного приятнее и расслабленнее, чем обычно. Это что значит? Значит, что мы готовимся спать. И будем готовиться спать дальше вместе со спокойными мелодиями в эфире Радио Хит. Расслабляемся, ни о чем плохом не думаем. Думаем только о хорошем и самом приятном. София Нзаума, Адизам, Роберт Майлз, Хутия, далее следом Леонид Агутин и Владимир Пресняков, Аэропорт.

0: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
1: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: друзьям, скоро укладываться спать. Поговорим тоже про сон. Победительницы чемпионата по сну заплатили практически 1,5 миллиона рублей. Да, дорогие друзья. Ну, если честно, то это 1,2 миллиона, но все равно ничего себе. Такое соревнование прошло в Токио. Там участники соревновались в том, кто быстрее уснет и крепче проспит 90 минут. Все отслеживали специальные трекеры. Победительница забрала около примерно, ну, как раз-таки 1,2 миллиона рублей и теперь планирует потратить приз на переезд. Вот такие вот дела. Вот знаете, работяги-трудяги, мне кажется, тоже готовы были забрать этот приз, но такие соревнования не у нас. У нас-то, понятно, все поспать любят. Ну, а мы тогда настраиваемся дальше на волну для сна. Конечно, нам за это не заплатят, но самое главное, мы получим за это удовольствие. Swish Crazy for You далее продолжит вас успокаивать. И Катя Лель, долетай следом.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.ру.

еще танцпол есть в наших группах ВКонтакте, Телеграме и Макси. Напоминаю, называется они «Смотри радио». Именно там мы устраиваем самое горячее шоу, потому что вы можете за ним наблюдать в любое время. У вас есть доступ ко всем нашим мероприятиям, к нашим розыгрышам, гостям, ко всему важному, что происходит в эфире. И, конечно же, смешному. Мы там вам нарезки непременно закидываем. Так что, если вдруг любопытно, что же происходит в эфире «Смотри радио», заходите туда и смотрите на здоровье. Ну и, конечно, подписаться не забудьте. Много всего интересного еще впереди. Об этом узнаем чуть позже, а пока узнаем, какой трек заиграть дальше. Варнайр Лорин, Let Me Forget You. Впереди следом Араши, Тайк Карди. Сами послушаем, узнаем, что это. Смотри.

0: Реклама.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск, Воснецова, 21. Звоните 30-68-98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 13, ночью ожидается плюс 10, завтра днем плюс 17 градусов. В Ясном данную минуту плюс 12, ночью температура опустится до плюс 7, завтра днем поднимется до плюс 14. В Кувандыке и Медногорске плюс 12 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 7, завтра днем поднимется до плюс 15. И в Оренбурге сейчас плюс 12, ночью плюс 8, завтра днем плюс 17 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
7: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика, охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Травматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Метеохит.

поверьте в самое лучшее перед сном, а завтра непременно это самое лучшее реализуйте. Кристина Бурова была с вами этим вечером. Пришло время прощаться и вместе слушать музыку, но уже на расстоянии с того же «Смотри радио». Доброй ночи, сладких снов, легкого и бодрого пробуждения. Пока-пока.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом.

0: Реклама. На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: с большим в отпуск, тот, что поменьше, для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
1: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: большим в отпуск, тот, что поменьше, для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
1: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Точный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра».

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом.

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.